0: полезное. И успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношения, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Встань и воскресни, Россия родная! К Богу иди, православный народ! Милая, светлая, вечно живая, в песнях воспетая, Русь оживет!

0: Духовное слово.
1: Душевный лекарь, святые отцы мирянам.
2: Как учить ребенка добру? Отучая от своей воли, надо приучать дитя делать добро. Для этого пусть родители сами представят истинный пример доброй жизни и знакомят детей с теми, у коих главные заботы не о наслаждениях и отличиях, а о спасении души. Дети любоподражательны, как рано они умеют копировать мать или отца. Здесь происходит нечто похожее на то, что бывает с одинаково настроенными инструментами. Вместе с тем и самих детей надо вызывать на добрые дела и сначала приказывать им делать их, а потом наводить, чтобы сами делали. Святитель Феофан Затворник. Если в самом начале и, так сказать, в преддверии отклонить их от порока и направить на лучший путь, то они привыкнут к добрым поступкам и добрым чувствованиям, и добро обратится у них в господствующее чувство и природу. И потому им нелегко уже будет перейти на сторону зла, ибо сама привычка будет привлекать их к добру. Научи его быть приветливым и человеколюбивым. Пусть рот у него будет зашит для всякого злословия. Если увидишь, что он бронит кого-либо, заставь его замолчать и переведи речь на его собственные проступки. Скажи ему: если ты видишь, что слуга потерял стело или сломал тростниковое перо, не гневайся и не бронись, но будь сострадателен и милостив. Начав с малого, он сможет затем переносить и более серьезные потери, когда потеряется кожаный футляр у таблички для письма или медная цепочка. Ибо с трудом дети переносят такие потери и скорее душу отдадут, чем оставят эту пропажу ненаказанной. Итак, пусть в это время укрощается гнев их. Ведь тебе хорошо известно, что тот, кто спокоен и кроток в этих обстоятельствах, став взрослым человеком, легко переносит всякую утрату. И не покупай ему утраченное сразу, чтобы только погасить страсть, но когда увидишь, что он уже не просит и не волнуется, тогда избавь его от затруднений. Святитель Иоанн Златоуст. Воспитывать нужно так, чтобы ребенок, сознавая себя сильным и мужественным, учился любить своих родителей и проявлять, насколько это возможно, внимание ко всем окружающим его людям и заботу о них. Пусть ребенок привыкает, что он вовсе не самый главный член семьи. Пусть, войдя в отроческий возраст, осознает себя помощником мамы. С великим удовольствием он будет выполнять порученное ему дело, ощущая себя уже взрослым. Уборка ли квартиры, приготовление пищи, стирка и глажение белья – в любом занятии мы найдем для чада работу, вполне доступную его невеликим силенкам и детскому уму. Мудрые и любящие родители со строгостью ответят малышу, едва лишь только он начнет проявлять свои воли: «Богу это не угодно. Делай-ка лучше то, что тебе велено, и будет хорошо». Протоиерей Артемий Владимиров. К сожалению, во многих, иногда очень и очень хороших христианских семьях жизнь поставлена так, что родители сознательно отстраняют от своих детей картины человеческой нужды, печали, тяжелых бедствий и испытаний. Такое чрезмерное оберегание детей от суровой действительности, конечно, приносит только отрицательные результаты. Дети, выросшие в тепличной, оторванной от жизни обстановке, становятся изнеженными, избалованными и неприспособленными к жизни, а часто и толстокожими эгоистами, привыкшими только требовать и получать, и не умеющими уступать, служить, быть полезными другим. Но жизнь жестоко ломает и порой невыносимо больно наказывает таких людей, иногда уже с юных лет, со школьного возраста. Поэтому-то, любя детей, нужно уже с детства закалять их. митрополит Филарет Вознесенский. Старайся быть примером того, какой должна быть хорошая, маленькая, послушная девочка. Учись делать других счастливыми, думая о себе в последнюю очередь. Будь мягкой, доброй, никогда не веди себя грубо или резко. В манерах и речи будь настоящей леди. Будь терпелива и вежлива, всячески помогай сестрам. Когда увидишь кого-нибудь в печали, старайся подбодрить солнечной улыбкой. Покажи свое любящее сердце. Прежде всего, научись любить Бога всеми силами души, и Он всегда будет с тобой. Молись Ему от всего сердца, помни, что Он все видит и слышит. Он нежно любит своих детей, но они должны научаться исполнять Его волю. Страстотерпица царица Александра из письма к дочери Ольге. Как уберечь ребенка от тщеславия? Старайся научить сына презирать славу настоящей жизни. От этого он будет славнее и знаменитее. Святитель Иоанн Златоуст. Тщеславие внедряется иногда самими родителями. Внушается быть исправным учеником не по любви к науке, а потому что ученого отличают в свете. Внушается не грубить матери, отцу и старшим не в силу нравственного чувства благодарности, а потому только что за грубость родители могут больно наказать. Внушается не быть задиристым, подавлять свои мысли и чувства не потому, что человек должен любить подобного себе, но потому, что несдержанностью в правдивом чувстве можно нажить себе врагов, утратить покровительство и так далее. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Одно дело маленько похвалить ребенка, чтобы он не падал духом, другое — раздувать его эгоизм. Скажем, ребенок спутался, читая стишок, и теперь унывает. Его мама, видя это, говорит ему: «Ну все, все, хорошо прочитал». Однако, если он прочитал стихотворение хорошо, и мать начнет нахваливать его перед другими: «Ну какой же ты молодец, ты прочитал лучше всех детей, мой ребенок лучше всех», то это плохо. Так родители часто культивируют в детях гордость. Старец Паисий Святогорец. Почитание родителей. Почему и как следует почитать родителей? «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится». Книга притчи Соломона, глава 23, стих 22. «Боящийся Бога почтит отца, и как владыкам послужит родившим его. Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей». Сирах, глава 3, стихи 7, 12 и 13. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 20. «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 2 и 3. «Подсади деда на печь, тебя внуки подсадят. Нет такого дружка, как родная матушка. На свете все найдешь, кроме отца и матери. Живы родители, почитай, померли, поминай». Русские пословицы. Если мы подумаем, что сделали для нас наши родители, то будем поражены неизмеримостью нашего долга перед ними. Святитель Амвросий Медиоланский. «Легко отречется и великого Бога, кто отрекся отца. Сыну никогда не входить в спор с отцом повелевает закон, а прежде закона — природа. святитель Григорий Богослов. «Кто почитает старших, того будут радовать младшие, и в день молитвы своей будет он услышан». Преподобный Ефрем Сирин. «Сын, не гордись знаниями перед своим неученым отцом, потому что его любовь больше, чем твое знание. Если бы не было его, не было бы ни тебя, ни твоего знания. Черь, не гордись своей красотой перед сгорбленной матерью своей, потому что ее сердце красивее твоего лица, и ты и твоя красивость вышли из ее скудной утробы. Научитесь чере почитать своего отца, и через это научитесь почитать и всех других отцов на земле. Почитай отца твоего и матерь твою, потому что твой путь от рождения и до сего дня обеспечен усилиями родителей и их страданиями. Они тебя принимали и тогда, когда все друзья отворачивались от тебя, немощного и нечистого. Они тебя примут, когда все отвергнут. И когда все будут бросать в тебя камни, мать твоя бросит полевые цветы. Отец принимает тебя, хотя знает все недостатки твои. А друзья же твои тебя отвергнут, даже если им известны только добродетели твои. Знай, что нежность, с которой принимают тебя твои родители, принадлежит Господу, принимающему свое творение, как детей своих. Так же, как шпора заставляет коня бежать быстрее, твоя вина перед родителями заставляет их еще больше заботиться о тебе. Святитель Николай Сербский. Бог требует совершеннейшего почтения детей к родителям, не нарушаемого ни одной неправедной мыслью, ни одним самолюбивым чувством. Ни за красоту лица, ни за образование, ни за ум, ни за доброе сердце, и даже не за душевные добродетели, кротость, смирение, простоту, уважаю и люблю я мать свою, а потому единственно, что она мать моя, и ради заповеди Божией». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Родители — суть благословенные орудия Творца. Через них мы получили от Бога жизнь и бытие. Следовательно, почитать родителей — значит почитать самого Творца. Вот как велики для нас родители наши, и как велико должно быть от нас почтение к ним». Поэтому и обращаться с ними всегда и во всяком случае мы должны не только с учтивостью, но и с почтением, как с особыми священными для нас. Протоиерей Григорий Дьяченко. Когда ребенок не признает родителей за своих благодетелей и не любит их, даже при том, что у его родителей есть страх Божий, то как он может любить и чтить Бога, своего великого благодетеля и отца всех людей? Ведь осознать великие Божии благодеяния в детском возрасте очень непросто. Старец Паисий Святогорец. «Кого тебе и почитать, как не родителей? Твои родители — суть великие твои благодетели. Показывай им свою достойную благодарность во всю твою жизнь». Поминай болезни и труды их в твоем воспитании подъятые, и будь им за то благодарен. Знай точно, что ничем за их благодеяние, тебе оказанное, воздать не можешь. Многое они тебе одолжили, многое и ты им должен. Всякое послушание им оказывай. Никакого дела без их совета и соизволения не начинай, да не без успеха будет начатое твое дело». Берегись бесчинно перед ними поступать, слова говорить и дела непристойно делать, стыдись и берегись. Крайне берегись грубым словом и делом оскорбить их, но со всякой учтивостью говори им и отвечай, имея в сердце любовь и почтение к ним. Если за что-либо наказывают тебя, и ты знаешь подлинно, что виноват в этом, признавай свою виновность со смирением и с кротостью претерпи наказание. Наказываю тебя для того, чтобы ты был добр и исправен. Если же знаешь свою невиновность, и совесть твоя тебя оправдывает, то объявляй свою невиновность со всякою учтивостью и смирением. Кротость твоя везде разумна да будет, да познают, что ты чадо их доброе и послушное. Во всякой нужде и в недостатке не оставляй их, но помогай им и послужи им, а паче в старости. Какие немощи в них увидишь, каковые случаются и добрым людям, молчанием прикрывай. Но если и что соблазнительное увидишь, крайне берегись осудить и иному объявить о том. Не подражай в этом деле Хаму, сыну Ноеву, который, видя наготу отца своего, пошел поведать братьям своим. Но последуй Симу и Иофету, братьям его, которые прикрыли наготу отца своего и не видели ее. Бытие, глава 9, стих 23. Будь и ты как невидящий, когда что увидишь в своих родителях. Если провинишься и как-нибудь оскорбишь их, немедли, но тотчас со смирением проси прощения, да не подпадешь суду Божию. Ибо если у всякого человека, оскорбленного нами, должно нам просить прощения и примириться с ним по слову Христову, то тем более должно так поступать с родителями нашими, которых мы должны любить и почитать более других. Святитель Тихон Задонский. О родительском благословении. «Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания. Сын, прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не забыто, несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспомянется о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои». Сирах, глава 3, стихи с 3 по 9 и с 12 по 15. «Отцовская клятва сушит, а материна коренит» — русская пословица. Больше всего дети должны дорожить родительским благословением и всячески стараться получить его, а для себя заботиться о том, чтобы сердце родительское было отверсто к ним, а не закрыто. Благословение родителей похоже на Слово Божие. Как то размножает, так и сие. Напротив, неблагословение и клятва сокращает и как бы иссушает. На ком нет его, тому и ни в чем счастья нет, все из рук вон. Пропадает и свой ум, и другие отчуждаются. Черь, блюдущая покой матери, благословенна. Сын же, не чтущий, как следует матерь, и не пекущийся о покое ее, заключает над собою небо и пресекает нисхождение оттуда благословений Божиих. Причина вашей слабости — ваша резкость в разговоре с матушкой своею. Резкость предполагает ослабление уважения или прямо неуважение. Виднее же их несоблюдение покоя матери. Нет греха больше неуважения и оскорбления матери. Благо обещано чтущим родителей, а для нечтущих — лишение благ. Святитель Феофан Затворник. Дети, дорожите благословением родителей, тысячекратно более, нежели прочим наследством, ибо через оное, по вере, можете получить благословение Отца Небесного». Святитель Филарет Московский. История и те наглядные примеры, которые мы сами наблюдаем, убеждают нас в силе и справедливости слов Божиих. Действительно, люди, которые с почтением относились к своим родителям, заботились о них, доживают до глубокой старости и жизнь свою проводят во всяком благополучии, благоденствии. Напротив, дерзкие, непочтительные дети обычно только до преполовения дней своих доживают и жизнь проводят во всевозможных бедствиях и несчастьях. Архимандрит Кирилл Павлов. «Твердо знай и запомни, что каков ты к своим родителям будешь, таковы и дети твои к тебе будут, по слову Христову. Какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. Святитель Тихон Задонский. «Мы должны быть очень внимательны в деле уважения родителей. Когда дети дерзят родителям и не оказывают им уважения, бывает, что, во-первых, уходит от детей благодать, и, во-вторых, становятся они приемниками демонских влияний и энергий. Знаете, что проклятие и даже негодование родителей действуют очень сильно, и даже если родители не проклинали своих детей, а просто пришли из-за них в возмущение, то у последних нет потом ни одного светлого дня. Вся их жизнь — одно сплошное мучение». Старец Паисий Святогорец.
1: Сегодня в Духовном Слове вы слушали книгу «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. 12 июня – день памяти преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской. Преподобный Исаакий происходил с востока, по всей вероятности, из Сирии. Он подвязался в пустыне, пока не услышал голос небес, повелевший ему отправиться в Константинополь. Прибыв туда, святой застал столицу, охваченной ересью арианства, приверженцем которой был император Валент. 364-378 годы, когда император собирался на войну с варварами, преподобный Исаакий несколько раз подходил к нему с увещеваниями, прося открыть церкви и прекратить гонения на православных. За это приближенные императора избили святого, а Валент приказал бросить его в зловонное болото, из которого живым не выбиралось ни одно существо. Но два ангела чудесным образом избавили преподобного Исаакия от гибели. Придя к императору в последний раз, он предсказал ему поражение в войне и гибель в огне. Разгневанный император повелел бросить подвижников в темницу до своего возвращения. По пророчеству святого, армия Валента была разбита варварами, а император, спасаясь бегством, сгорел в деревянном амбаре, подожженном преследователями. О встрече преподобного Исаакия с Валентом и предсказании поражения и гибели императора сообщают также церковные историки, блаженные Феодорит Кирский, Созумен и некоторые другие. В синоксарном житии преподобного Исаакия в связи с этими событиями приведена история, не встречающаяся в других редакциях. Святой узнал о гибели императора еще до того, как вести дошли до Константинополя, ибо он чудесным образом чувствовал запах сожженного тела, доносившийся с места сражения. Эта история была впоследствии пересказана историком Иоанной Занарой. После смерти императора Валента на престол взошел император Феодосий I Великий. Услышав о пророчестве святого, император приказал отпустить его из темницы и с почестями принял во дворце. После этого преподобный Исаакий, согласно житию, участвовал во Втором Вселенском соборе, это 381 год, однако в списках участников собора он не отмечен. Затем святой хотел вернуться в пустыню, но благочестивые вельможи Сатурнин и Виктор просили его не покидать Константинополь и не оставлять своих духовных чад. Вняв их уговором, преподобный Исаакий попросил построить ему келью. Каждый из вельмож возвел в своем имении жилище для него, и святой выбрал скромную келью. Она находилась в пригороде Константинополя за городскими стенами. К нему приходило много людей из города, он посещал жителям по их просьбам, чтобы помолиться с ними и благословить их дома. Император Феодосий также неоднократно приглашал его во дворец. Преподобный Исаакий всегда стремился помогать бедным, и если кто-то, встретив его на дороге, просил милостыни, то он снимал с себя плащ и отдавал нищему. Если он возвращался из города и ворота уже были закрыты, то после молитвы и крестного знамения святого они всегда чудесным образом открывались. Через некоторое время вокруг кельи Исаакия был основан монастырь, впоследствии названный Далмата-монастырь, который считался древнейшим в Константинополе. Там святой прожил до конца своих дней. Почувствовав приближение смерти, преподобный Исаакий созвал учеников, наставлял их в правой вере и выбрал среди них одного по имени Далмат, которого назначил своим преемником. После кончины святого император приказал совершить торжественное погребение с процессией к церкви святой Ирины, которая тогда была кафедральным собором Константинополя. Братья монастыря и ученики святого и спросили разрешения положить останки Исаакия в церкви святого Стефана, построенной неподалеку от Далманского монастыря. Святой Исаакий был погребен в алтаре этого храма справа от святого престола. Исходя из текста жития, Исаакия. Годом его смерти следует считать 383-й. Однако другие источники такую дату не подтверждают. Согласно житию Далмата, Исаакий жил еще при архиепископе Аттике 406-425 годы. Калиник, автор жития преподобного Ипатия Руфинианского, также сообщает, что святой Исаакий был жив еще в 406 году, когда посещал преподобного Ипатия в его монастыре. Почитание преподобного Исаакия в России связано с личностью императора Петра I, день рождения которого совпал с днем памяти святого. Император считал его своим небесным покровителем, и в честь святого был воздвигнут Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Преподобный Исаакий исповедник, моли Господа о нас. Вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко доправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискакамя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева Матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликим и тя скорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жа с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 13 июня по новому стилю или 31 мая по старому. И сегодня совершаем память. Апостолы от 70 Ерма, мученика 2 века Ермия Команского, мученика-философа Александрийского 3 века, священномученика-философа Арнадского пресвитера и сыновей его мучеников Бориса и Николая, пострадавших в 1918 году. Прославляются иконы Божией Матери «Нерушимая стена» и «Луганская». Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем жизненный путь удивительного человека с необычным именем Философ. Священномученик-философ Арнадский родился 21 мая 1860 года на погосте Новая Ерга Череповецкого уезда Новгородской губернии в семье священника Николая Ивановича Арнадского. Философ Николаевич окончил Кирилловское духовное училище, Новгородскую духовную семинарию и в 1885 году со степенью кандидата богословия Санкт-Петербургскую духовную академию. 17 июля 1885 года философ Николаевич обвенчался с девицей Еленой, дочерью иподиакона Исаакиевского кафедрального собора в Санкт-Петербурге Николая Михайловича Заозерского. 26 июля 1885 года философ Николаевич был рукоположен во диакона, а 28 июля во священника ко храму в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» при детском приюте принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Сюда отец-философ был назначен законоучителем. Сразу же после рукоположения молодой деятельный священник стал членом общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви, с которым впоследствии была связана вся его жизнь. С 1892 по 1912 годы он служит настоятелем храма при экспедиции заготовления государственных бумаг. В 1893 году отец-философ был избран гласным Санкт-Петербургской городской думы от духовенства и нес свои полномочия до 1917 года. Он принимал участие в устройстве в городе ночлежных домов, сиротских приютов, богадельен. Его стараниями в Санкт-Петербурге и окрестностях было возведено 12 храмов. Самый большой из них – храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Сам батюшка, имея большую семью, а у него было 10 детей, жил очень скромно. Все множество общественных званий и должностей, которые он нес во славу Божию, средств к существованию не приносили. Через его руки, как председателя комитетов по строительству храмов, проходили огромные суммы денег, а он давал частные уроки, чтобы прокормить семью. Известен был батюшка и как редактор и цензор таких столичных духовных журналов, как «Санкт-Петербургский духовный вестник», «Отдых христианина», «Православно-русское слово». Отец-философ был одним из ближайших сподвижников священномученика митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина Казанского. Узы духовной дружбы связывали его и со святейшим патриархом Тихоном,

Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Не судите, да не судимы будете. Что за болезнь пересуда и осуждения? Все знают, что это грех, а между тем ничего нет обычнее в речах наших, как осуждение. Иной скажет: не поставь, Господи, в осуждение, а все-таки осуждение свое доведет до конца». Иное оправдывает себя тем, что разумному человеку надобно же иметь свой взгляд на текущее и в пересудах пытается быть хладнокровно рассуждающим, но и простое ухо не может не различать в речах его высящегося и злорадствующего осуждения. Между тем, приговор Господа за этот грех строг и решителен. Кто осуждает других, тому нет оправдания. Как же быть? Как миновать беды? Решительное средство против осуждения, пишет святитель Феофан Затворник, состоит вот в чем. Считать самого себя осужденным. Кто восчувствует себя таким, тому некогда будет судить других. Только и речей у него будет: «Господи, помилуй! Господи, прости мои согрешения».

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Документальный фильм «Вифлеемская улыбка Божьей Матери. Взгляд на любимую икону», снятый при поддержке Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества, отмечен наградой Международного научно-просветительского конкурса имени великого князя Сергея Александровича. Фильм рассказывает о чудесном образе Пресвятой Богородицы, хранящемся в храме Рождества Христова в Вифлееме. Церемония награждения состоялась в Москве в день 144-летия Императорского православного палестинского общества. Автору сценария и режиссеру фильма Светлане Ладиной вручили диплом победителя в номинации «Практические и просветительские работы» и ценные призы. Также награду передали автору исследования о Вифлеемской иконе, оператору-постановщику фильма «Матушке Марии Ал-Алам, Палестина». Церемония вручения наград за фильм «Вифлеемская улыбка Божьей Матери» сопровождалась очень теплым отзывом профессора Российского университета дружбы народов, доктора исторических наук Владимира Блохина, который отметил, что этот фильм не просто исследование, а постижение любовью. Владимир Владимирович пояснил, что авторам фильма удалось поместить икону в исследовательское и культурное пространство византийской иконографии и проследить русскую историю серебряного оклада и драгоценные ризы святого образа. Как помнится, русское правительство императора Николая I немалые вклады совершало в Палестину. Императорское палестинское общество тоже оказывало огромную помощь православным единоверцам на Святой Земле. И не случайно русский след здесь тоже проявляется, сказал историк и добавил, что это фильм о любви Богородицы к нам и о нашей любви к Богородице, а значит, он обращен лично каждому. Вот почему в этом разговоре участвует православная общественность Палестины, заключил профессор. Особо Владимир Блохин отметил звучащие в фильме песнопения в исполнении арт-группы «Ларго» и «Матушки Марии Ал-Алам». Цикл передач «Союзники Палестина» на православном телеканале «Союз» производит с 2020 года. В эфир вышли уже более 200 программ, несколько документальных фильмов и музыкальных клипов. Телепередачи рассказывают о святых местах Палестины и жизни местных православных христиан. Так зрителям открылись Хеврон, место жительства праотца Авраама и явление ему Святой Троицы, и Иерихон, древнейший город мира с его горой искушений дома мытаря Закхея, Наблус, место встречи Христа и самарянки у колодца Иакова, Вифания, место жительства Марфы, Марии и Лазаря, место его смерти и воскрешения на четвертый день. Город Ефраим, куда, согласно Евангелию от Иоанна, Спаситель ушел на время после воскрешения Лазаря. Бейт Сахур, поле пастушков, где ангел возвестил о рождении Спасителя мира. Город Рождества Христова, Вифлеем и другие библейские адреса. Примечательно, что христиане Святой Земли тоже с радостью смотрят эти программы, рассказывающие о них как о церкви живой, совершающей исповеднический подвиг. Документальный фильм телекомпании «Союз. Вифлеемская улыбка Божьей Матери. Взгляд на любимую икону» стал победителем федерального конкурса. Следующее сообщение. В минувшие выходные у памятного камня, установленного в честь 300-летия морского флота России, моряками города Екатеринбурга состоялось торжественное открытие нового навигационного сезона Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов БПС. По традиции юные следопыты вынесли знамя дружины и помолились о начале добрых дел во время летнего сезона. Также провели награждение нашивками ребят, успешно сдавших зачеты по изучению Евангелия. В региональные дружины Братства православных следопытов сообщили о старте ежедневных познавательных сборов по освещению истории Уральской столицы. В ежедневный режим перейдет и морская практика, которая началась в середине мая. Инструктор отряда флотилия «Ковчег» Центра «Социум» Анатолий Сажаев рассказал, что этот летний сезон, как и в предыдущие годы, будет очень насыщенным. В июне мы планируем 2 похода, 1 сплав, активную подготовку к парусной регате памяти святого цесаревича Алексея, саму регату, добровольчество на царские дни и большую поездку на святую землю, остров Валаам. В братстве отметили, что дружина активно готовится к проведению 9-й детской парусной регаты имени святого цесаревича страстотерпца Алексея. Она пройдет в Екатеринбурге в начале июля при поддержке Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества и объединит более 200 юных яхтсменов. На Верхесецкий пруд одновременно выйдет до 80 яхт. Начальник Совета Братства православных следопытов России Всеволод Кривцов пояснил, что детская парусная регата задумана и реализуется как просветительское мероприятие, которое знакомит ее участников с историей правления дома Романовых и трагической гибели семьи последнего государя-императора России Николая II. В рамках регаты проходят познавательные мероприятия, исторические реконструкции, встречи с известными людьми. По традиции завершит регату торжественное награждение участников-победителей у храма-памятника на Крови. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня в нашей студии Евгений Бунтов, директор культурного центра «Солдаты России», уральский поэт, автор-исполнитель, казак, десантник, ветеран афганской войны. Евгений Владимирович, здравствуйте.
2: Здравия желаю.
1: Конечно, первое, с чем мы с вами сталкиваемся, это ваше творческое начало. Это прежде всего ваши песни. И когда встречаешь человека, он в первую очередь говорит о том, что его больше всего заботит. И я обратила внимание, что вы сразу стали говорить о своих песнях. То есть это то, что выстрадано человеком, творческим человеком. И сегодня я знаю, что в нашем эфире прозвучат ваши песни, в том числе, даст Бог, что мы сделаем с вами, может быть, целый цикл передач. И, конечно, первая тема, которая нас с вами тоже очень беспокоит, волнует, и мы об этом тоже много говорим, это тема Великой Отечественной войны. Я знаю, что у вас есть даже такая песня, которая называется «Маруся. Письмо с фронта».
2: Ну, конечно, нашему поколению выпала судьба Афганистан, но наши деды, фронтовики, оставили в наших судьбах огромный неизгладимый след. И поэтому, допустим, вот два моих деда, один пропал без вести под Ленинградом в 1942 году, а второй вернулся с фронта и всю жизнь носил в своем теле две немецкие пули. И я не могу объяснить, почему, но у меня с этим дедом, с Федором Тимофеевичем, такая какая-то духовная связь, я его очень чувствую. Хотя мне было 2 года, когда он умер, потому что одна из пуль, которая сидела у него под сердцем...
1: Это вот который вернулся с фронта, Федор Тимофеевич.
2: Да, и вот пуля, которая... Одна из пуль, она у него была под сердцем, и она двигалась постоянно в сторону сердца. Ну и вот однажды она пришла туда, вот мне было 2 года, поэтому я его не помню. Но я его чувствую постоянно, я постоянно хожу на могилку, когда прибываю к себе на родину, в поселок Шаля. Я постоянно хожу на могилу, на эту гору кладбищенскую. И для меня это само восхождение на эту гору – это что-то особенное. И эти две немецкие пули я всю жизнь ношу в себе, в своей памяти. Ну вот так случилось. И я постоянно соизмеряю свои поступки, оцениваю их, ну, как бы взглядом деда. То есть я чувствую его присутствие, как будто он наблюдает за мной. Ну, по крайней мере, мне так ощущается, и так я оцениваю и себя тоже. Поэтому это святые люди, которые выиграли эту войну. Они были разные, вот, они были живые, но... Конечно, память о них. Вот, я каюсь уже много-много лет. Я хочу написать рассказ про деда. Вот он и на Соловках сидел, и финны его резали, и что только он не прошел в своей жизни. Вот, и воспоминания обрывки. Но вот удалось песню одну написать памяти его. Ну, о Великой Отечественной войне у меня не одна песня, конечно. Вот, но вот это, пожалуй, любимое. Вот, и я всегда ее с удовольствием исполняю в память о деде. И это, конечно, то есть тема Великой Отечественной войны, она стержневая для нашего народа, сколько бы времени ни прошло, и вокруг нее нужно строить, конечно, и свое творчество постоянно к ней обращать и строить воспитание молодежи вокруг этой темы. Но понимаешь с годами, как трудно удержать эту память. То есть вот сейчас у нас в Екатеринбурге, в области, 45 живых фронтовиков осталось. Они уже практически не выходят из дома. И вот сейчас еще молодежи есть возможность их увидеть. Больше их уже не будет. И все труднее сохранять эту память о Великой Отечественной войне, а ее необходимо сохранять. И нужны какие-то новые формы для того, чтобы это жило обязательно в молодежи. Я просто постоянно с молодыми общаюсь, уроки мужества, концерты там проводим, творческие вечера, и ты видишь, как это важно и как это трудно сейчас, причастность к этой молодежи, которая об этой войне даже уже порой и не слышала ничего. Они не смотрят черно-белые фильмы, эти замечательные старые наши фильмы. Они не читают книг про эту войну. В программе нет этой темы, в школьной программе достаточно глубоко, чтобы это было. И поэтому, как только мы потеряем эту связь с тем временем, так вот и начнется, возможно, что вот современные события, они как-то связаны с тем, что мы начали что-то забывать, что-то мы не доделали.
1: Я даже, знаете, сейчас вы вот говорите, что очень тяжело сохранять память о Великой Отечественной войне, это действительно так, а я вспоминаю Михаила Илларионовича Кутузова. Это главнокомандующий, с помощью которого была выиграна война с Наполеоном в 1812 году, и мы тоже об этом в передаче как-то вспоминали, что он, когда они уже победили, наша армия, все разбитые, все там всякие измученные, и несли этот образ смоленской иконы Божией Матери. И с крестным ходом они шли после Аустерлицкого сражения проигранного, и Наполеон от них просто от своей армии убежал. Так вот, Михаил Илларионович Кутузов собрал свою армию. Это, кстати, описывает Лев Толстой в своем романе «Война и мир». И он говорит о том, что он просто вот их всех собирает вот на поле, говорит им такую фразу, благодарит их в первую очередь, а потом говорит такую фразу: «Вас Россия никогда не забудет». Понимаете, о чем я?
2: Ну, это абсолютно правильно. И вдохновлять солдат необходимо и такими, конечно, текстами, но вот сейчас вот, да, мы можем сказать, что осталось от войны 1812 года.
1: Вот я про это, да.
2: Понимаете, вот
1: только имя Наполеона даже в первую очередь, а не Кутузова,
2: да,
1: звучит.
2: А Первая мировая война, от нее вообще как будто отреклись.
1: А ее как будто, да, вообще не было.
2: Сотни тысяч фронтовиков ходило, они никому не нужны. И вот поэтому мы понимаем, как трудно сохранять эту память. И, конечно, носители этой памяти, ну, уже не прямые, может быть. Хотя у нас есть, вот, допустим, Николай Спиридонович Власов, он 102 года ему разведчик, вот мы дружим, вот, и он ходит своими ногами, бегает, сам себя обслуживает. Вот, и есть такие вот фронтовики, их, конечно, очень мало осталось. Вот они вдохновляют, и мы, кто способен чувствовать ответственность, но поскольку ветераны афганской войны в свое время как-то переняли эстафету патриотизма у фронтовиков, и сами фронтовики нам об этом говорили, не было ничего другого, вот мы понесли этот крест, и от нас, конечно, очень многое зависит. Очень хочется, чтобы это сохранилось. Вот. И я даже по своим детям сужу, ну, там, одному уже почти 40, другой чуть помладше, Ну, дочка еще младше. И для них эта война, она все-таки уже далеко не их. А у меня дома, например, вот висит в рамке, я восстановил все медали деда, портрет, и у меня постоянно, я мимо него хожу, ну, не одного деда, двух дедушек.
1: Который еще и без вести пропал.
2: Вот. Нет, это, там неизвестно ничего, угу. Как он там сгинул, где. Вот. А дед по жениной линии, вот, его ордена восстановил. И рядом висят портреты двух бабушек наших, у которой материнская слава была золотая и серебряная. Я тоже восстановил эти медали, и у меня два портрета бабушек с этими медалями висит. На холсте, который они сами ткали. Вот, нашел я эти куски холста, и прямо на это. И мне это важно. Вот у меня такой святой угол, то есть красный угол с иконами вот в одной стороне, а вот здесь вот, чуть в сторонке, вот угол памяти, вот такой, стена памяти, что ли. И для меня это важно. Вот. Смотреть на это, помнить это часть жизни. Вот. Но это вот на меня так вот воздействует. Вот. Для меня это важно. Как для детей, уже внуков.
1: Но все равно в народе эта память живет. Я просто в этом уверена. И сейчас самое главное, наша задача – это преемственность сохранить. То есть надо, чтобы... Вот мысли, которые как бы вот волнуют, я думаю, что нас с вами обоих, это после себя сохранить тех людей, которые бы вот это все понесли дальше. Понимаете?
2: Да, конечно, конечно. У человека вообще, кроме памяти, ничего и нет. То есть, кроме своего прошлого. Чем мы владеем? Настоящее его еще нет. Вот в данный момент оно осуществляется. Будущее, оно тоже еще его нет. Оно будет там каким-то там, мы мечтаем.
1: Бог знает.
2: Да, и поэтому всерьез мы владеем только прошлым. И вот это, если мы не перенесем, то есть брать все лучшее из прошлого и переносить с собой в настоящее, чтобы формировать будущее. Очень простая же, в общем-то, схема. Вот. Тут не надо быть великим мудрецом, чтобы это понимать. То есть в истории и страны, и рода твоего, например, твоей личной судьбы было все, и хорошее, и плохое. Вот. Не надо все тянуть. Берешь лучшее. Вот, и на этом формируется и молодежь, и будущее твое формируется, вот и все. И вот поэтому подвиги Великой Отечественной войны, они сейчас укрепляют ребят, которые на СВО выполняют специальную операцию, память о дедах воочию их поддерживает, и они это ощущают сейчас очень остро, хотя сложно и, наверное, не совсем правильно сравнивать эти войны, но тем не менее... Вот. Сейчас ребята воюют там, где в 43-м Уральский добровольческий танковый корпус освобождал эту территорию, понимаете? И вот недавно привезли каску оттуда. То есть солдаты, ну, современные воины копают себе позицию и выкапывают каску Великой Отечественной войны, прислали нам сюда, пробитую осколком. Понимаете? Вот это живая, вот память. То есть и здесь воевали уральцы, и они же здесь находят, и в этих же окопах они продолжают делать то же самое, доделывать то, чего, возможно, не доделали наши предки. То есть вот удивительно, конечно, как это все взаимосвязано.
1: Будем делать все, что возможно.

0: меня, родная, не суди.
1: Вы знаете, и еще мы сегодня с вами договаривались, что мы вспомним русского солдата Евгения Родионова. Вы знакомы даже с его мамой, с Любовью Васильевной. Расскажите, пожалуйста, вообще вот об этой части вашей жизни.
2: Ну, когда началась война на Северном Кавказе, контртеррористическая операция, как ее тогда называли, многие ветераны афганской войны, в том числе и я, очень сильно переживали за эту тему. У кого была возможность, они шли добровольцами, видя, как вот необученных солдат отправляли туда.
1: Ну, ведь у нас и сейчас тоже так во многом.
2: Ну, сейчас все-таки по-другому. И в Афганистане было по-другому на самом-то деле. А тогда вот, когда, знаете, одной страны уже нет, а второй еще нет, и вот на этом безвремени ребята попали. И тем удивительнее подвиг Евгения Родионова, то есть подвиг веры, когда солдат попадает в плен, и он крещен, как большинство русских людей, и ваххабиты предлагают ему остаться у них, он был хорошим гранатометчиком, служить у них, значит, жизнь предлагали.
1: Мусульмане.
2: Да. Ну, не просто мусульмане, это ваххабиты были. Вот. И нужно было снять крестик, там клятву их произнести, и все. И Женька выбор вот такой вот сделал. И поэтому, конечно, и меня эта тема, я читал про это, за 95-й год. Слышал про это много, и меня это так цепляло, но я не мог ничего написать. То есть я как творческий человек хотел по-своему среагировать. Я вообще считаю, что творческие люди, они должны... То есть,
1: реагировать.
2: Это их основная задача, да, и обязанность.
1: Реагировать.
2: Они должны реагировать на все, что вокруг них происходит. Художник ты, музыкант, поэт, неважно. То есть в твоем творчестве должен быть вот этот след времени, твое ощущение вот этого. И в Афганистане я начал сочинять стихи и песни, поэтому вот этот же подход, когда началась Чечня, у меня и оставался, но я ничего не мог вытащить из себя. Вот меня это очень сильно угнетало, пока не раздался телефонный звонок, и мне предложили съездить на Кавказ с концертами к нашим уральским полкам, поддержать их боевой дух. И вот тогда у нас появился проект, он назывался «Концерт фронту». То есть мы собрали группу творческих ветеранов, играющих, поющих ветеранов. Москвичи тогда туда не ездили, ну, московские звезды. А вот солдаты вот такие вот, как мы туда начали ездить. И вот после этого у меня уже появились свои впечатления, и одна из первых песен, которые у меня появились после этих поездок, это была песня памяти Евгения Родионова, потому что большинство не знало про этот подвиг, и сейчас еще не все знают, но я посчитал, что это необходимо знать и зафиксировать в творческом каком-то образе эту историю обязательно. И таким образом сохранить и пропагандировать. И сначала это были стихи просто, я их потом, значит, получилось песню сочинить, а потом раздался телефонный звонок, вот, и «Здравствуйте, я Любовь Васильевна Родионова». Для меня это голос прозвучал как с небес глаз какой-то, потому что я знал эту историю, я знал, что она прошла, мы уже читали про это, публиковали, как она квартиру заложила, чтобы выкупить тело сына у боевиков, как она в банде жила, ее там унижали, она выпрашивала. Ну, в общем, это вот, это вот Русь, да, это, вот эта женщина, хорошо, образ России для меня. Вот. Она потом сказала мне, она говорит, меня Евгений сделал воином. И она вот, я услышал этот голос, она говорит, вот спасибо вам за песню. Как-то вот до нее долетела эта песня. Вот, говорит, что вот среди многих написанных я ее считаю самой лучшей. И, ну, вот как бы благословляю вас исполнять. Для меня это, конечно, вот было какая-то высший знак. Потом уже мы в гостях у нее были, не один раз, конечно.
1: Любовь Васильевна где сейчас живет?
2: Она живет в Подольске, то есть, ну, это в Подмосковье. Вот в этой же квартире, да, недалеко от могилы, где Евгений Родионов похоронен. И...
1: Это как все Господь управил, что нужно было ей пройти?
2: Да, и это, конечно, великий женский материнский подвиг. Вот то, как описывали, это просто невероятно, что она прошла. И это вот все вместе, вот такое. Ну как об этом не знать, как об этом не рассказывать, как на это не опираться, когда тебе там трудно. Вот мы говорили про прошлое, которым ты владеешь. Допустим, я до сих пор пользуюсь вот этой схемой, когда что-то я физически мне трудно там или психологически трудно, где мне брать силы? Ну, понятно, да, молишься, на Бога уповаешь, но, оказывается, можно в прошлом брать силы. Ты возвращаешься мысленно в прошлое, когда ты был десантником, гвардии старшим сержантом, когда я мог подтягиваться на одной руке два раза, на второй три раза подтягиваться, огромные грузы переносить и выполнять любые задачи. И это меня питает. И вот такая схема на самом-то деле, она работает с прошлым у всех. То есть вот даже когда трудно твоему отечеству, где брать силы? Да в прошлом мы все это переживали. Вот, мы все это выдержали и победили не один раз. Вот там эти силы и берешь для того, чтобы... Ну, это вот материального касается пласта. Понятно, что есть еще духовный, вот, молитвенный слой, и тут как бы уже...
1: А вот сегодняшнее воинство знакомо с Евгением Родионовым? Те ребята, которые на СВО воюют?
2: Да, я, значит, много видел... По границе я много ездил, вот, 25 застав мы объехали, я тогда впервые увидел в Кубриках у пограничников иконку, хотя вот, допустим, там мой знакомый отец Дмитрий покойный, он говорил, ну вот я поехал на фронт там куда-то, он говорит, я спрашивал, можно вот икону мне Евгения Родионова, ну, как бы распечатать, что ли, там где-то. Он говорит, ну, как бы, поскольку он не канонизированный, нежелательно. Но вот эта вот слава, духовная слава, она идет впереди. То есть я уже видел часовни Евгения Родионова, во многих храмах иконы Евгения Родионова, хоругви Евгения Родионова. И, в общем-то, он месточтимый святой. Чудеса тоже на его могилах уже много описаны. Вот. Но совсем не в этом дело, признают его святым или не признают, а дело вот в этой вот в народном ощущении вот этих вот явлений. И народная любовь, она вот, народная вера, она вот так вот реализуется. И на СВО тоже я видел иконы Евгения Родионова, и есть на Донбассе национальные батальоны, ну, то есть это вот жители ДНР, там есть батальон имени Евгения Родионова, например, в шевроне его лик отмечен на рукаве, то есть воин во всем ищет опору, вот, и ему нужно дать эту опору, и вот она есть. Вот. Был человек такой, вот он выдержал все и оставил нам вот такой пример, не напрасный пример, как воин должен вести себя. Тем более, видите, в плену, то есть это же вот русская воинская традиция, что человек, находящийся в плену, может победить. Он же в застенках, он замученный, а он побеждает, понимаете, потому что не сломлен, потому что дух его сильнее, и он живет дальше, этот дух, и укрепляет следующих воинов, которые в подобной ситуации могут оказаться, и они знают, как можно себя вести. То есть вот этот положительный пример, который нам очень важен, в том числе и в песнях.
1: Сегодня мы, Евгений Владимирович, затронули с вами как бы две темы. Я надеюсь, что мы с вами продолжим еще нашу беседу. Это тема Великой Отечественной войны и тема русского солдата Евгения Родионова. Вот как вы могли бы вообще связать вот эти две, вот эти два момента? Война, когда тогда мальчики русские уходили на войну, и сегодня задается такой вопрос о том, что мы понимали в Великую Отечественную войну, что мы воюем с фашистами. И общество было таково, хотя общество, казалось бы, что было направлено на коммунистическое развитие, да, это значит «без Бога построим рай на земле», но в то время, конечно же, были вот эти вот белые платочки, которые спасли Россию, эта вера спасла Россию, но почему, как вы думаете, в то время, вот как вы думаете, был такой патриотический порыв у молодых людей?
2: Ну, конечно, когда идет конкретно защита твоей родины, и это буквально понимается, то есть буквальная опасность. Сегодняшние опасности, видите, они сложнее, они закамуфлированы. Ведь война в обществе...
1: Мы с вами поговорим еще об этом.
2: Вот на самом деле, знаете, я эту войну, когда я вернулся из Афганистана в 87-м году, я удивился тому, что, оказывается, война... Я ее стал видеть. Война идет в обществе, в нашем гражданском обществе. Мы постоянно воюем друг с другом. А тогда у меня было такое очень антивоенное настроение, и в творчестве тоже оно проявилось. И я пытался каким-то постоянным миротворцем выступать. И вот эта вот война, это как некая норма, знаете, что ли, человеческая. Может быть, это плохо. Но когда мне говорят, ну как же вот человек без войны должен жить, вот это вот такая иллюзорная сказка, я вспоминаю сразу же, знаете, я это называю Первая мировая война, когда погибло

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 13-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В неделю первую по Пятидесятнице Всех Святых митрополит Евгений совершил божественную литургию во Всехсвятском храме города Екатеринбурга. 7 июня этого года в неделю первую по Пятидесятнице Всех Святых митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию во Всехсвятском храме на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. На входе в храм Всех Святых владыку Евгения торжественно встретили настоятель прихода и множество детей, которые затем молились в храме, добавляя особой радости ко Дню Всех Святых. Приход в этот день отметил свой престольный праздник. На сугубо Иктинье митрополит Евгений вознес молитву о Святой Руси, совершаемую в каждом храме по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Со словом проповеди по запричастном стихе к верующим обратился настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы города Верхняя Пышма иеромонах Корнилий Зайцев. Престольный праздник прихода священнослужители и миряне во главе с владыкой Евгением совершили крестный ход вокруг храма, почтили память митрофорного протоиерея Владимира Поммера, настоятеля храма во имя Всех Святых, отошедшего ко Господу в апреле 2021 года. А по завершении литургии глава митрополии поздравил собравшихся с праздником Всех Святых и отметил, что каждому христианину Господь дал надежду тоже стать святым. Владыка Евгений напомнил о том, что храм во имя Всех Святых был заложен в Екатеринбурге 140 лет назад и сердечно поздравил верующих с этой датой, а также и настоятеля храма протоиерея Николая Тарантина с 23-летием служения на престоле. Ну и к другим новостям служения митрополита Евгения. Он принял участие в открытии третьего фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». С молебна на начало доброго дела начались главные события третьего фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение», проходившего с 5 по 7 июня в Екатеринбурге. Краткое богослужение совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в сослужении клириков епархии. Напутствуя участников фестиваля, правящий архиерей пожелал соблюдать скоростной лимит, не пытаться обогнать на дороге своего ангела-хранителя и всегда помнить о тех, кто ждет их дома. В торжественном открытии фестиваля также приняли участие губернатор Денис Паслер, глава Екатеринбурга, Алексей Орлов, руководитель Дома народов России Анна Полежаева и представители Ассоциации Федерация свободных байкеров. Ну и последнее сообщение выпуска. С 11 по 14 июня на главных площадках Пензы пройдет Иннокентьевский фестиваль современного церковного искусства под названием «Видеть и слышать». В течение 4 дней на главных площадках Пензы жители и гости города смогут погрузиться в мир иконописи, музыки, кино и творчества в рамках масштабного культурно-просветительского проекта «Видеть и слышать». Площадками фестиваля станут городские музеи, картинные галереи, а также территория Спасского кафедрального собора. Напомню, что Всероссийский фестиваль церковного искусства «Видеть и слышать» динамично развивается, открывая новые направления и расширяя свою географию. Например, в прошлом году проект впервые принял Сурский край. Центральным событием программы этого года станет выставка под названием «Крепость веры, традиции, современности и иконы Сурского края», которая представит зрителю работы современных российских иконописцев, в чьем творчестве объединяются мотивы средневековой иконописи и классического искусства. Также в программе фестиваля значится цифровое искусство и кино, VR-экскурсии по Свято-Троицкому монастырю села Сканово, по Свято-Троицкому монастырю села Сканово Пензенской области, творческие мастерские, лекции, концерты и много чего другого. Вход на фестиваль свободный. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 по 8 стих. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Не судите, да не судимы будете». Что за болезнь пересуда и осуждения? Все знают, что это грех, а между тем ничего нет обычнее в речах наших, как осуждение. Иной скажет: «Не поставь, Господи, в осуждение, а все-таки осуждение свое доведет до конца». Иной оправдывает себя тем, что разумному человеку надобно же иметь свой взгляд на текущее и в пересудах пытается быть хладнокровно рассуждающим. Но и простое ухо не может не различать в речах его высящегося и злорадствующего осуждения. Между тем, приговор Господа за этот грех строг и решителен. Кто осуждает других, тому нет оправдания. Как же быть? Как миновать беды? Решительное средство против осуждения, пишет святитель Феофан Затворник, состоит вот в чем: считать самого себя осужденным. Кто восчувствует себя таким, тому некогда будет судить других. Только и речей у него будет: «Господи, помилуй! Господи, прости мои согрешения!»

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Стих 9. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина». Стих 10. «Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину». Стих 11. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Стих 12. «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Стих 13. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Стих 14. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон». Стих 15. «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Стих 16. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Стих 17. «Вот ты называешься иудеем и успокоиваешь себя законом и хвалишься Богом». Стих 18. «И знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона». Стих 19. «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме». Стих 20. «Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». Стих 21. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Стих 22. «Проповедуя не красть, крадешь? Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь? Гнушаясь идолов, святотатствуешь?» Стих 23. «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?» Стих 24. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Стих 25. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием». Стих 26. «Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» Стих 27. «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании?» Стих 28. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти». Стих 29. «Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, а от Бога». Послание к римлянам апостола Павла, глава 3, стих 1. Какое преимущество быть иудеем? Стих 10. Нет ни одного праведного. Стих 21. И иудей, и язычник одинаково оправдываются благодатью Божией через Иисуса Христа. Стих 1. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Стих 2. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Стих 3. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Стих 4. Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Стих 5. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Стих 6. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Стих 7. Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? Стих 8. И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Стих 9. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Стих 10. Как написано, нет праведного ни одного. Стих 11. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Стих 12. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Стих 13. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Стих 14. Уста их полны злословия и горечи. Стих 15. Ноги их быстры на пролитие крови. Стих 16. Разрушение и пагуба на путях их. Стих 17. Они не знают пути мира. Стих 18. Нет страха Божия пред глазами их. Стих 19. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Стих 20. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Стих 21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Стих 22. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Стих 23. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Стих 24. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Стих 25. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Стих 26. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Стих 27. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Стих 28. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. стих 29. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Стих 30. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Стих 31. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Послание к римлянам апостола Павла, глава 4. Стих 1. Не дела Авраама, а его вера вменилась ему в праведность. Так вменяется и нам. Стих 1. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Стих 2. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Стих 3. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Стих 4. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Стих 5. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Стих 6. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Стих 7. Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Стих 8. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Стих 9. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Стих 10. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. Стих 11. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. Стих 12. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Стих 13. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Стих 14. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Стих 15. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Стих 16. И так по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Стих 17. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов», пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Стих 18. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному «Так многочисленно будет семя твое». Стих 19. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Стих 20. Не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Стих 21. «И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Стих 22. «Потому и вменилось ему в праведность». Стих 23. «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему». Стих 24. «Но и в отношении к нам». «Вмениться и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего». Стих 25. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Послание к римлянам апостола Павла, глава 5. Стих 1. «Верою мы имеем мир с Богом через Христа, который умер за нас, когда мы были еще грешниками». Стих 12. «Как грех и смерть вошли в мир одним человеком, так Христом вошли благодать, праведность и жизнь». Стих 1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Стих 2. «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией». Стих 3. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Стих 4. «От терпения опытность, от опытности надежда». Стих 5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Стих 6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Стих 7. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» Стих 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Стих 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Стих 10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Стих 11. «И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Стих 13. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Стих 14. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Стих 15. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». Стих 16. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Стих 17. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати в дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Стих 18. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Стих 19. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Стих 20. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Стих 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим».
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость этого выпуска из Пскова. В Снятогорском монастыре этого города открыли памятные доски архиепископам-просветителям и Александру Пушкину. Это случилось 5 июня этого года, в Рождество Богородицы Снятогорском женском монастыре города Псков. Также в этот день были освящены мемориальные доски псковских архиепископов Евгения Болховитинова и Арсения Стадницкого. Перед освящением владыка Матфей совершил заупокойную литию по архиепископам Евгению и Арсению и Александру Пушкину. Как отметил на освящении архипастырь, псковских архипастырей и великого русского поэта объединяет горячая любовь к родной истории и словесности и неустанное попечение о просвещении народа. Митрополит Псковский и Порховский Матфей напомнил, что именно в архиерейском доме Снятогорского монастыря архиепископ Евгений создал свою знаменитую историю княжества Псковского, описание монастырей и монументальный словарь русских писателей, положив начало тем самым изучению отечественной словесности. В свою очередь, митрополит Арсений здесь же трудился над искоренением безграмотности, умножал церковные школы, открыл музей и историко-археологический комитет, воспитывая в пастве любовь к благоговейному пению и благоговение перед святыней. Что касается Александра Пушкина, то, как отметил владыка Матфей, наша национальная гордость и создатель современного русского языка посещал Снятогорский монастырь в 1825 году во время отбывания ссылки в Михайловском и общался здесь с архиепископом Евгением Казанцевым. Святительские труды владык Евгения и Арсения и поэтический гений Пушкина назидают нас в самом главном. Как заметил сам Александр Сергеевич, неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. И ныне установленные доски – суть зримое свидетельство того, что мы не являемся беспамятными потомками. Глава епархии также выразил пожелание, чтобы освященные памятные доски напоминали всем, что Святогорская обитель была и остается местом живой истории, где незримо сошлись архиерейский жезл и лира, молитва и наука, вера и слово. Ну и в продолжении выпуска новости из-за границы. За 2 дня в 3 африканских странах православие приняли 36 человек. В течение 30-31 мая этого года в Малави, Уганде и ЮАР 36 человек приняли таинство крещения в лоне Русской Православной Церкви. Например, 30 мая 10 человек были крещены на приходе в честь святителя Луки Крымского. В Малави, где таинство крещения возглавил благочинный приходов и настоятель прихода Иерей Иоаким Бакали, а 31 мая за литургией все новокрещенные впервые причастили святых христовых тайн. В свою очередь, на приходе в честь мученицы Софии в Центральном благочинии Уганды 31 мая таинство крещения приняли 15 местных жителей. Это взрослые и дети. Крещение совершили благочинные округа. Отмечается, что до принятия православной веры все новокрещенные проходили подготовку на этом приходе под руководством местного священника. И еще 11 человек приняли православную веру 31 мая на приходе в честь преподобного Иоанна Лествичника в Южно-Африканской республике. Таинство крещения по окончании праздничной литургии в День Святой Троицы совершил настоятель храма иерей Николай Эстерхайзен. Ну и последнее сообщение выпуска. В Калининграде патриарх Кирилл освятил памятник святому князю Владимиру. Это случилось 7 июня этого года. Освящение скульптуры состоялось после литургии в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде в рамках визита предстоятеля Русской Православной Церкви в Калининградскую митрополию. Визит первосвятителя совпал с 80-летием Калининградской области. Как отметил после освящения патриарх Кирилл, символом присутствия православия на Калининградской земле сегодня является Кафедральный собор Христа Спасителя. Именно рядом с этим храмом и установлен памятник крестителю Руси. Патриарх также подчеркнул, что очень важно понять, что подлинное развитие народной жизни, как и жизни каждого человека, не может быть благоуспешным без Бога. Со своей стороны, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поблагодарил предстоятеля Русской Церкви за визит и освящение памятника, а также отметил заслуги депутата Законодательного собрания Калининградской области Евгения Верхолаза, благодаря которому за год удалось воздвигнуть освященный патриархом Кириллом памятник святому князю Владимиру. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Своим мнением» с нами делится отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка с нами находится на телефонной связи, и вот какая тема сегодня у нас на обсуждении. В прошлые выходные у нас в городе Екатеринбурге проходил мотофестиваль под названием «Движение». Это большое и крупное мероприятие, и оно проходит в нашем городе уже третий раз подряд. Как обычно, для таких больших массовых мероприятий, а собрал этот фестиваль более 150 тысяч зрителей, выделяются центральные площади города. Наш не стал исключением, только с одной ремаркой. Как многие, наверное, знают, в центре города у нас стоит большой красивый храм. И вот представьте себе ситуацию. Центр города, мотофестиваль и храм. Звучит колокольный звон, и под этот колокольный звон музыка, разговоры ведущего, рев мотоциклов и вся вот эта вот атмосфера. Казалось бы, что может пойти не так? Наоборот, очень здорово, когда колокольный звон как бы освещает и как бы привносит частичку православия в такую массовую жизнь города. Но нашлись люди, которые начали возмущаться. В частности, их возмущение касалось того, что как можно напротив храма устраивать вообще подобные мероприятия. Ну и также уточню, что в открытии фестиваля принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Свое мнение по этому поводу я уже частично озвучила, но, может быть, я и не права, допускаю. Батюшка, поэтому теперь слово для вас. Ваше мнение о том вообще, насколько стоит оскорбляться вот на такие мероприятия и выплескивать это оскорбление в публичное поле. А я уточню, что это я взяла с публичных комментариев. Все, то есть я не сама это придумала, это вот люди написали, выложили в интернет для открытого обсуждения, чем мы и занимаемся, обсуждаем эту тему. Итак, батюшка, вам слово.
1: Современных православных христиан, которые вот недавно особенно воцерковились или как-то благочестиво себя настроили на что-то строгое, конечно же, такие вещи иногда смущают. Но если мы вспомним историю, то увидим, что нередко возле храмов устраивали ярмарки. Разве же это хорошо, вроде бы, казалось? Сейчас вот откроем мы базар вокруг того же храма, где будут люди кричать, продавать, торговаться, бить по рукам, тут же воришки какие-то снуют и так далее, и так далее. И немало других мероприятий, в которых участвовала церковь. Вот, скажем, представьте себе, заключают купцы торговый договор. А куда они вот этот договор должны положить? Надежного места нет, кроме храма. И поэтому несли все это в храм. Зачастую и церковнослужители занимались составлением этих торговых договоров. Вот недаром западное слово «клерк», оно буквально происходит от слова «клирик», то есть церковнослужитель. Постепенно, то есть как бы поменялось значение, и уже клерками, то есть служащими различных контор, стали называть изначально людей, которые были церковнослужителями. С одной стороны, можно так вот рассудить. Люди пришли, нашумели, накричали, нагудели, как бы осквернили священное, сакральное такое, принесли в него профанное. Но с другой стороны, ведь можно и рассудить и так, тем более, что и митрополит участвовал во всем этом, что сакральное, оно как бы дало частичку святости вот этому профанному. Ведь церковь, она стремится осветить все стороны жизни человека, а не ограничивается только стенами. То есть вся жизнь человека, бывало даже, ну, конечно, немножко языческий обычай, женщина рожает, батюшка идет в храм и отворяет врата, чтобы ей легче рожалось. Освещали там соль, поля, леса, ну, вообще все на свете. То есть как раз стремились во всю жизнь человека внести какую-то частичку святости. Я думаю, здесь точно такая же вещь. Не надо как бы замыкаться в четырех стенах, и вот у нас тут священное, вы там все такие нехорошие, занимаетесь не весь чем. А нужно, наоборот, стараться как бы сделать ближе все эти вещи к церкви, к вере, к Богу. И я думаю, что своего рода это даже такая проповедь христианской веры, чтобы люди понимали и чувствовали, что церковь — это не какая-то такая закрытая организация, недоступная многим людям, но что даже через свои действия, через свою жизнь они смогут тоже приблизиться к церкви. Я думаю, что это, наоборот, очень хорошее мероприятие. Ну, а то, что шумно там, ну мотоциклы, они гудят. Были бы велосипеды, может быть, потише все это было. Такая просто особенность. Ничего, я думаю, страшного в этом нет.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Точка зрения» сегодня принимал участие отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостравных. Всего вам доброго.

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы» мирянам.
2: Начальствование. Стоит ли вам быть начальником? Когда призовут тебя на почетную должность и начальство, подумай, по силам ли это тебе. Человек не всякую тяжесть может поднять. Не каждый и на почетной должности, и начальником может быть. Прежде нужно научиться собой владеть и управлять тому, кто хочет другими владеть и управлять, и прежде самому делать то, что хочет другим приказывать. Честь переменяет нрав человеческий, но редко в лучшую сторону. Многие святыми были бы, если бы не были в чести. Святитель Тихон Задонский. Когда я не умею владеть собой, когда нет во мне духа самообладания, духа кротости, святыни, любви и правды, тогда я плохой управитель. Когда играют мной всякие страсти, лучше мне не браться управлять другими, чтобы не причинить большего вреда себе и им. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Если эконом будет раздражительный, то он и свою душу испортит, и других людей возмутит гневом своим. Преподобный Силуан Афонский. Когда проходите начальство не для своих выгод и спокойствия, но для спасения ближних, то оно неминуемо сопряжено со скорбями и неспокойствием. А ежели для чести, славы и наслаждения начальствовать, то и самые подчиняемые бедственно утопают от волнения страстей. Преподобный Макарий Оптинский. Как руководить, чтобы не грешить? Если поставили тебя старшим на перу, не возносись. Будь между другими, как один из них. Позаботься о них и потом садись. Сирах, глава 32, стихи 1 и 2. «Где таской, а где и лаской» — русская пословица. Если начальствуешь над братьею, наблюдай за собою, чтобы, владея ими и повелевая ими, не вознестись сердцем твоим над ними. Только по наружности показывай власть, а в душе считай себя рабом и худшим всех. Неизвестный старец из Отечника. Начальник должен быть выше оскорблений подчиненных и вступаться за правду, порядок, за спокойствие других, а не за себя. Святитель Филарет, митрополит Московский. «Лучше, чтобы подчиненные любили тебя, нежели боялись, потому что от боязни рождаются ложь и лицемерие, а от любви — истина и усердие». Святитель Дмитрий Ростовский. «Эконом должен любить и жалеть своих рабочих и молиться о них. Господи, обвесели скорбные души этих бедных людей. Пошли на них Духа Твоего, Святаго Утешителя. Начальник должен любить своих подчиненных, как мать любит своих детей. А если кто не послушлив, то должен за него усердно молиться Богу. Господи, вразуми раба своего, Ты любишь его. И тогда молитва Твоя принесет ему пользу, и сам ты познаешь, как хорошо молиться за подчиненных. Хорошего начальника все будут любить, потому что все люди любят, когда с ними ласково обращаются». Преподобный Силуан Афонский. Как выговаривать? «На кнуте далеко не уедешь. Так гни, чтоб гнулось, а не так, чтоб лопнуло». «Ласковое слово пуще дубины» — русские пословицы. «Не будь тяжел в выговорах, обличай не скоро и не со страстным движением, ибо это признак высокомерия. Не осуждай за маловажное, как будто сам ты строгий праведник. Обличать брата с раздражением и гневом значит не его освобождать от греха, но самого себя ввергнуть в погрешности». святитель Василий Великий. За случающиеся же проступки не слишком негодуй, но без смущения показывай вред, происходящий от поступка. Если нужно сделать выговор, то обращай внимание на лица и выбирай удобное время. Не взыскивай строго за малые проступки, как будто сам ты совершенно праведен, и не часто обличай, ибо это тягостно, и привычка к обличениям приводит в бесчувствие и небрежение. Не приказывай властительски, но со смирением, как бы советуя брату, ибо таковое слово бывает удобоприемлемо и сильнее убеждает и успокаивает ближнего. Преподобный Дорофей Палестинский. И в строгости остеречься надобно, да не преломится сокрушенная трость. Святитель Филарет, митрополит Московский. Праведный мудрец подобен Богу, ибо наказывает человека, вовсе не отмщая ему за грех его, но чтобы или исправился человек, или устрашились другие. То, что не подобно этому, не есть вразумление. Преподобный Исаак Сирин. Опыт указал мне такое правило: если кому нужно сделать выговор или замечание, то надобно прежде в сердце помолиться за него Богу. Думаешь иногда, что брат тот не примет замечание, а если помолишься за него сперва, то смотришь, сверх ожидания он и замечание выслушает спокойно, и исправление бывает. Преподобный Моисей Оптинский. Если ты начальник, и тебе придется судить кого-нибудь за плохие дела, то молись Господу, чтобы Он даровал тебе милующее сердце, которое любит Господь, и тогда ты правильно рассудишь. Но если ты будешь судить по делам, то будут ошибки, и неугоден ты будешь Господу. Преподобный Силуан Афонский. При выговоре подчиненным за их неисправность тщательно воздерживайся от рвения, раздражительности и смущения, и будь кроток, исполнен любви, степенен и покоен. Если подлежащий исправлению обижается, кротко заметь ему, что ты вовсе не имеешь намерения обижать и раздражать его, а искренно желаешь ему добра и порядка в его деле, что тебе противен не он, а беспорядок, который он производит. Не оскорбляй его самолюбия и человеческого достоинства, возвышая себя в глазах его и унижая его. Если ты имеешь эту слабость, гордость, лучше брось исправлять другого и наперед исцелися сам. Евангелие от Луки, глава 4, стих 23. Святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Если кто с одного слова не оказывается послушным, того не понуждай через прение, а сам воспользуйся благом, которое он потерял. Ибо незлобие принесет тебе великую пользу, но когда вред от одного распространяется на многих, то не терпи его, ищи пользы не своей, но многих. Общее благо важнее частного. Святой праведный Алексей Мечов. Деньги, имущество. Счастливы ли богатые? Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем отгоняет сон. Сирах, глава 31, стих 1. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 9. «Богатому не спится, богатый вора боится. Убогий во многом нуждается, а скупой во всем. Деньги, что каменья, тяжело на душу ложатся. Копил, копил, да беду и купил». Русские пословицы. Не столько веселит богачей то, что в руках, как оно невелико, сколько печалит то, что еще не в них, и чего, по их мнению, недостает им. Оттого душа их всегда снедается заботами, домогаясь большего и большего. Святитель Василий Великий. Богатый себя многим попечением подвергает, бесчисленными цепями, как некий пес к деньгам своим привязан бывает. Богатство имеет только наружность светлую, а внутри исполнено мрака, а бедность же напротив. Если бы открылась пред тобою совесть каждого, то в душе бедного ты увидел бы великое спокойствие и безопасность, а в душе богатого — смятение, смущение и волнение. Ты скорбишь, видя богатого, а он гораздо больше тебя скорбит, видя того, кто богаче его. Сколько ты боишься его, столько же он боится другого, и в этом отношении он ничем не лучше тебя. Святитель Иоанн Златоуст. Волны не оставят моря, а сребролюбца не оставят гнев и печаль. Преподобный Иоанн Лествичник. Пример у вас перед глазами, что и имеющие богатое состояние не пользуются миром душевным. Для этого требуется не внешнее обеспечение, а упование твердое на Бога. Если бы вам полезно было, то Господь послал бы вам и богатство. Преподобный Амвросий Оптинский. Жалки вообще богачи, как извратившие свою природу, как одичавшие и полагающие жизнь не в Боге, а во множестве стяжания, готовые снять с бедного последнюю рубашку. Наше богатство — Бог и Его правда и милость. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вы боитесь бедности. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Послание Иакова, глава 2, стих 5. Даст Бог день, даст Бог и пищу. Человек не без квартирки, а мертвый не без могилки. Денег нет, так подушка под головой не вертится. Русские пословицы. Не столько бедный огорчается своей бедностью, сколько завистливый благополучием ближнего. Что может быть гнуснее этого? Добродетель гораздо удобнее совершается при бедности. Святитель Иоанн Златоуст. Ничто не богаче добродетельной нищеты. Святитель Василий Великий. Бедность не порок, а главное средство к смирению и спасению. Сам воплотившийся Сын Божий благоизволил в бедности пожить и на земле. Помни это и не стыдись. Напрасно ты думаешь, что богатство или изобилие, или, по крайней мере, достаточество было бы для тебя полезно или успокоительно. Богатые еще более тревожатся, нежели бедные и недостаточествующие. Бедность и недостаточество ближе и к смирению, и к спасению, если только человек не будет малодушествовать, а с верою и упованием возложиться на всеблагий промысел Божий. Доселе питал нас Господь, и вперед силен сотворить сие. Преподобный Амвросий Оптинский. Беда, когда в сердце человек сыт и доволен, а когда голоден и нищ, куда как хорошо. Нищий и в мороз сильный бегает по окнам и просит. То же и с сердцем, когда коснется его чувство беды, нищеты и голода, покоя не дает ни телу, ни душе. А голод и беду Господь посылает молящемуся и просящему. Это признак здоровья. У больного нет аппетита, он сыт. Святитель Феофан Затворник. Бедность при благочестии служит вернейшим средством к ограждению смирения. Моль все поедает, и на гроб не оставляй своего достояния. Лучшая погребальная почесть – доброе имя. Святитель Григорий Богослов. Вы лишились имущества. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Книга Иова, глава 1, стих 21. Расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Послание к евреям, глава 10, стих 34. «Всякая вещь говорит, не люби меня, уйду от тебя». Схимонах Зосима Верховский. Страсть сребролюбия обнаруживается тем, если кто принимает с радостью, а отдает с печалью. Чей ум привязан к какой-либо земной вещи, тот не любит Бога. Преподобный Максим Исповедник. Мы должны хранить имущество, так как будто оно у нас чужое. О чем скорбишь ты? О том, что потерял имущество? Но представь тех, которые не имеют даже насущного хлеба, и ты тотчас получишь утешение. И при каждом бедствии не печалься о том, что случилось, а благодари за то, что не случилось. Ты владел имуществом и лишился его, не плачь о потере, а благодари за то время, в которое пользовался им. Вспомни, что ты наг вышел из утробы матери своей, наг и пойдешь отсюда. Святитель Иоанн Златоуст. Истинно милостив не тот, кто произвольно раздает излишнее, но кто охотно уступает необходимое похитителям. Пресвитер Илья Ягдик. Чтобы избежать греха, вернее и лучше ни на кого не думать, а полагать, что это испытание и искушение послано тебе за какой-нибудь грех. Подобные искушения посылаются за непристойные мысли о ближних. В утешение свое помышляй, что пропавшая сумма вменится тебе выше милостыни и благотворения. Когда человек делает какое-либо благотворение и милость, то невольно, незаметно окрадается тщеславием. При пропаже же какой-либо суммы тщеславию места нисколько нет. Преподобный Амвросий Оптинский. Из-за приходящего, материального, не пренебрегай вечным, духовным, и не теряй любви и мира с ближними ради материальных потрат, убытков и лишений. Не бойся, не малодушествуй, не раздражайся, когда тебя лишают денег, пищи, питья, сладости, одежды, жилища, даже самого тела. Бойся, когда враг лишает душу твою веры, упования, любви к Богу и ближнему, когда он всевает в твое сердце ненависть, вражду, пристрастие к земным вещам, гордости и прочие грехи. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Пропало состояние, но ты не пропал. Богатство не родилось вместе с тобою. На жизненном пути твоем оно прилепилось к тебе. При конце жизни оно должно отлепиться от всякого. Но оно отошло от тебя ранее конца твоей жизни, и тебя это удручает. Многим это дало величайшее счастье, так как, лишившись гнилого земного богатства, они еще имели достаточно времени обогатить душу свою Богом. Для тех, которые сбрасывают богатство вместе с телом, может быть и поздно, и может быть все для них потеряно. Святитель Николай Сербский. Вам недостает многих земных благ. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Евангелие от Луки, глава 12, стих 15. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо Сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание к евреям, глава 13, стих 5. «Дай душе волю, захочет и боли. Лишнего пожелаешь, последнее потеряешь. Кто малым недоволен, тот большего недостоин». Русские пословицы. «Человеку сколько ни давай, не удовлетворишь его». Преподобный Амвросий Оптинский. «Ныне многие впадают в порок людей злонравных, не уважая того, что у них есть, и желая, чего нет. Ибо, не считая всех, которые их ниже, не изъявляют благодарности благодетелю за то, что имеют, а напротив того, при сравнении с тем, что выше их, высчитывая, чего у них недостает, и лишаемые принадлежащего другим, печалятся и ропщут, как бы лишившись своей собственности». Святитель Василий Великий. «Недовольствующиеся тем, что есть у них для поддержания жизни, но домогающиеся большего, порабощают себя страстям, метущим душу и влагающим в нее помыслы и мечтания все худшие и худшие, что все это нехорошо и что, следовательно, надо приобрести новое и лучшее. Как сверх меры длинные одежды мешают идти путешествующим, так и желание имущества сверх меры не дает душе подвязаться и спастись». Преподобный Антоний Великий. «Ищи небесного и не жажды земных благ, над ними растянута сеть, увязнешь, как птица». Преподобный Иосиф Волоцкий. «Не тот убог, кто не имеет ничего, но кто много желает. Не тот богат, кто много имеет, но кто никакой вещи не требует». Святитель Иоанн Златоуст. «Вожделевающему нетленного надлежит ни во что вменять тленное».

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. За островных сегодня в программе своим мнением с нами делится отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка с нами находится на телефонной связи, и вот какая тема сегодня у нас на обсуждении. В прошлые выходные у нас в городе Екатеринбурге проходил мотофестиваль под названием «Движение». Это большое и крупное мероприятие, и оно проходит в нашем городе уже третий раз подряд. Как обычно, для таких больших массовых мероприятий, а собрал этот фестиваль более 150 тысяч зрителей, выделяются

0: центральные площади города. Наш не стал исключением, только с одной ремаркой. Как многие, наверное, знают, в центре города у нас стоит большой красивый храм. И вот представьте себе ситуацию. Центр города, мотофестиваль и храм. Звучит колокольный звон, и под этот колокольный звон музыка, разговоры ведущего, рев мотоциклов и вся вот эта вот атмосфера. Казалось бы, что может пойти не так? Наоборот, очень здорово, когда колокольный звон как бы освещает и как бы привносит частичку православия в такую массовую жизнь города. Но нашлись люди, которые начали возмущаться. В частности, их возмущение касалось того, что как можно напротив храма устраивать вообще подобные мероприятия. Ну и также уточню, что в открытии фестиваля принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Свое мнение по этому поводу я уже частично озвучила, но, может быть, я и не права, допускаю. А, батюшка, поэтому теперь слово для вас. Ваше мнение о том вообще, насколько стоит оскорбляться вот на такие мероприятия и выплескивать это оскорбление в публичное поле. А я уточню, что это я взяла с публичных комментариев. Все, то есть я не сама это придумала, это вот люди написали, выложили в интернет для открытого обсуждения, чем мы и занимаемся, обсуждаем эту тему. Итак, батюшка, вам слово.
1: Современных православных христиан, которые вот недавно особенно воцерковились или как-то благочестиво себя настроили на что-то строгое, конечно же, такие вещи иногда смущают. Но если мы вспомним историю, то увидим, что нередко возле храмов устраивали ярмарки. Разве же это хорошо, вроде бы, казалось? Сейчас вот откроем мы базар вокруг того же храма, где будут люди кричать, продавать, торговаться, бить по рукам, тут же воришки какие-то снуют и так далее, и так далее. И немало других мероприятий, в которых участвовала церковь. Вот, скажем, представьте себе, заключают купцы торговый договор. А куда они вот этот договор должны положить? Надежного места нет, кроме храма. И поэтому несли все это в храм. Зачастую и церковнослужители занимались составлением этих торговых договоров. Вот недаром западное слово «клерк», оно буквально происходит от слова «клирик», то есть церковнослужитель. Постепенно, то есть как бы поменялось значение, и уже клерками, то есть служащими различных контор, стали называть изначально людей, которые были церковнослужителями. С одной стороны, можно так вот рассудить. Люди пришли, нашумели, накричали, нагудели, как бы осквернили священное, сакральное такое. Принесли в него профанное. Но, с другой стороны, ведь можно и рассудить и так, тем более, что и митрополит участвовал во всем этом, что сакральное, оно как бы дало частичку святости вот этому профанному. Ведь церковь, она стремится осветить все стороны жизни человека, а не ограничивается только стенами. А, то есть вся жизнь человека, бывало даже, ну, конечно, немножко языческий обычай, женщина рожает, батюшка идет в храм и отворяет врата, чтобы ей легче рожалось. Освещали там соль, поля, леса, ну, вообще все на свете. То есть как раз стремились во всю жизнь человека внести какую-то частичку святости. Я думаю, здесь точно такая же вещь. Не надо как бы замыкаться в четырех стенах, и вот у нас тут священное, вы там все такие нехорошие, занимаетесь не весь чем. А нужно, наоборот, стараться как бы сделать ближе все эти вещи к церкви, к вере, к Богу. И я думаю, что своего рода это даже такая проповедь христианской веры, чтобы люди понимали и чувствовали, что церковь — это не какая-то такая закрытая организация, недоступная многим людям, но что даже через свои действия, через свою жизнь они смогут тоже приблизиться к церкви. Я думаю, что это, наоборот, очень хорошее мероприятие. Ну, а то, что шумно там, ну мотоциклы, они гудят. Были бы велосипеды, может быть, потише все это было. Такая просто особенность. Ничего, я думаю, страшного в этом нет.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Точка зрения» сегодня принимал участие отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостравных. Всего вам доброго.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
1: Мы продолжаем наш цикл художественных чтений по произведениям Аркадия Аверченко «Рассказ «Новогодний тост».»

0: Господа, предыдущий застольный оратор высказал такое пожелание. Поздравляю, мол, вас с Новым годом и желаю, чтобы в новом году было все новое. Так сказал предыдущий оратор. Мысль, конечно, не новая. Да, не новая. Скажу более. Мысль, высказанная предыдущим оратором, стара, истаскана, как стоптанный башмак. Да простит мне предыдущий оратор это тривиальное выражение. И вместе с тем скажу я, а почему нам не приветствовать старой, даже, может быть, пошлой, да простит мне предыдущий оратор, мысли, если эта мысль верна? Очень просто. Вот. То-то и оно. Я и говорю. Пусть же в новом году будет все новое, все молодое, все свежее. Вон, ну, конечно, всего не омолодишь. Вот, например, у Сергея Христофорыча лысина во всю голову. Так вот, что с ней сделаешь? Не сеять же на ней, извините, горох, ну или какое-нибудь пшено. Извините, я не настаиваю. Я только хочу сказать, что в природе чудес не бывает. Но я настаиваю, что все больное, хилое должно отмереть. Верно? Вот. Вон у Петра Васильевича вата в ушах. В ушах. У Милетии Семенны за пазухой. А у предыдущего оратора вата может быть в голове. В голове. Вот, борись-ка с этим.
1: Гриша, может, хватит? Гриша, хорош!
0: Саня, не толкайся. Я должен нынче высказать все. Господа! Да здравствует новое! Вот Например, у меня на салфетке дыра. Да. К чему она? А? Куда она? А? Я, конечно, прошу у хозяйки извинения, но так же нельзя. Я хочу утереть губы салфеткой, беру ее в руки. И что же? Рука попадает в эту дыру, и я вытираю губы незащищенной рукой. Спрашивается, к чему же тогда салфетка? А, фикция, оптический обман. Мне вспомнился, господа, призабавный случай с одним английским пуделем. Нет, впрочем, это не то.
1: Хорош! Гриша, ну хватит! Гриня, заканчивая! Гришка! Хватит!
0: Предыдущий оратор глуп. Но какой-то нерв уловил. Ты мне начинаешь нравиться, предыдущий оратор. Все говорит и все говорит. В новом году говорит. Должно быть новое. И верно, господа, верно. У вас, например, как вас там? Агния Львовна. Да, по-моему. Есть дети, так? Вот. А что же это за дети? А? Это старые дети. Верно я говорю? Воду надо в мешок, как котят. Надо новых.
1: Гриша.
0: Я вам расскажу.
1: Может, хватит?
0: Такую историю.
1: Гриша. Хорош.
0: Я
1: Гриша,
0: вам расскажу,
1: ну, хватит,
0: такую историю.
1: Гриня, заканчивая.
0: У
1: Саня, Гришка,
0: не надо смеяться, надо плакать.
1: Гриша.
0: Слезы очищают.
1: Может, хватит?
0: Не трогай меня.
1: Гриша.
0: Простите, господа.
1: Хорош.
0: Итак, история.
1: Гриша, ну хватит. Гриня, заканчивая.
0: Да, Саня, это что такое?
1: Гришка, хватит.
0: Еще раз простите, господа. У одного англичанина был пудель. И вот этот пудель впрочем. Пардон. Тут там. Я лучше продолжу свою мысль о новом. Все. Все. Все. Все должно быть новое. Предыдущий оратор, может быть, не вылезал из приюта для безнадежных идиотов. Но, господа,
1: Гриша,
0: ведь
1: ну,
0: и устами паралитик,
1: не заканчивая,
0: иногда
1: глаголит
0: истина.
1: Гриша, ну хватит!
0: Саша! Ну, Саша!
1: Гриня заканчивая!
0: Простите!
1: Гришка!
0: Так вот,
1: хватит!
0: Все новое! Марья Кондратьевна! Вот я уже давно замечаю, что у вас... Не приму же, будет сказано. У вас, Марья Кондратьевна, не толкай меня, Саша. А вот. Так вот, господа, представьте себе, у одного англичанина была собака. Пуги. Впрочем, ну ее собаку. Чего она тут путается?
1: Гриша.
0: Да, Саша, перестань. Господа. Не надо собак.
1: Хару.
0: Я ведь против предыдущего
1: оратора.
0: Ничего не имею.
1: Не заканчивая.
0: Он
1: Гриша.
0: Жалкий.
1: Хватит.
0: Несчастный человек. Да его, господа, пожалеть надо. Саша, передай от меня ему копеечку. Да перестань ты! Но сказано этим мозгляком хорошо. Верно! Все новое. Новое все. Простите, сударыня. Простите, я, кажется, облил вам платье. Ничего. Ничего. Новое купите. По этому поводу один англичанин, у которого был пудель, собака такая. Фу. Опять этот пудель, господа. Да прогоните же, господа, ради бога, собаку. А? Ну чего она тут путается под ногами? Даже обидно, господа.

0: дрочим, господа. Все это по случаю Нового года. Пусть все будет по-новому. Саня, Саня, да спасибо, Саня, не хочу. Вот. Между нами, господа, есть взяточники, шулера. Бросим это. Кто сказал? Вернее, как сказал тот англичанин, у которого был пудель. Так вот, и опять эта проклятая собака. Да прогоните же ее, Саша! Но на чем, наконец? Вот... Идите. Вот у меня в руках бутылка старого вина. Напротив меня висит старинная картина. Что ж я делаю? Вот теперь, после этого и должно быть новое, но и новая картина. Что? Саня, Саня, ну не допускай этого, Саня, убери ты от меня эту собаку. Да, я еще про пуделя хочу. У одного англичанина вывели как какое-нибудь ничтожное пятно на скатерти. Грустно, господа. Чрезвычайно грустно. Ну, что ж, пророков, господа, всегда гнали. Саша, не толкайся. А теперь, господа, о танцах. Вот спросили как-то раз ханжу: вы любите ли сыр? Люблю, он отвечал, я вкус в нем нахожу. А другого ханжу спросили прозы. Саша, убери эту собаку! Я не могу так говорить! Вот! А, да, Саша, не дергай меня за рукав! Вот! А другого ханжу спросили прозой. А вы любите фокстрот? О, да! Восторженно отвечал он. Чудный Саша! Выберите собаку, Саша! Чудный танец, отвечал он. Сколько в нем огня, грации! А какая глубина мысли. Человечество сразу поглупело. Каждая эпоха вообще, особенно эпоха... Да, Саша, не толкай меня! Особенно эпоха глупости должна иметь, господа, свой танец. И мои главою скорбные современники, да уберите вы эту собаку, Саша, не толкай меня. Вот. Да. На чем я закончил? Ах, да. Эпохи ума, красоты, изящества и настоящего блеска отмечались последовательностью, минуэтом, мазуркой, величественным полонезом, венским. Уберите эту собаку! Уйди отсюда! Уйди! Саша, да не дергай меня за рука!
1: В продолжении нашего цикла художественных чтений по произведениям Аркадия Аверченко сегодня для вас прозвучал рассказ «Новогодний тост» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение цикла следует. Всего вам самого светлого и хорошего.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Для нужд российской школы в Центральноафриканской республике приобрели целый микроавтобус. Речь идет про город Банги. Там приобрели микроавтобус для нужд педагогов и воспитанников школы преподобного Сергия Радонежского. Эта школа действует на приходе в честь апостола Андрея Русской Православной Церкви. Также отмечается, что купленный микроавтобус обеспечит комфортную перевозку детей к учебному заведению и к местам проведения экскурсий, а также других мероприятий и поможет в решении хозяйственных задач. Приобрести транспортное средство удалось благодаря содействию Фонда поддержки христианской культуры и наследия. Ну и к другим новостям выпуска они также из-за рубежа. На Балканах стартовали масштабные дни духовной культуры России. С 8 июня этого года в Республике Сербия начались Дни духовной культуры России, которые продлятся до 14 июня, а 11 и 12 также пройдут в Республике Сербской. В нынешнем году в программе дней запланированы концерты Патриаршего хора Храма Христа Спасителя и ансамбля молодых солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Николая Осипова. По словам министра культуры России Ольги Любимовой, исторические судьбы России и Сербии тесно переплетены, и нас объединяют общие культурные коды и память, передающиеся из поколения в поколение, от наших дедушек и бабушек,

к нам, а от нас нашим детям. Помимо концертных выступлений 10 июня в Русском доме в Белграде пройдут мероприятия, приуроченные к 80-летию святейшего патриарха Кирилла. Откроется выставка о мире всего мира и состоится показ фильма «Дело пастыря» о служении предстоятеля Русской Православной Церкви. На 14 июня в городе Ягодино запланирован концерт «Музыка души» заслуженной артистки России Нины Шацкой и ансамбля молодых солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Николая Осипова. В свою очередь, в Республике Сербской Дни духовной культуры России откроются 11 июня концертом патриаршего хора Храма Христа Спасителя в Банском дворе. А 12 июня там состоится открытие фотовыставки «О мире всего мира» и показ фильма «Дело пастыря». В качестве почетных гостей музыкального фестиваля «Балканфест» гости из России также исполнят обработки русских народных мелодий, оригинальные произведения для ансамбля русских народных инструментов, а также известные русские народные песни и романсы. Напомню, что Дни духовной культуры России – это уникальный многожанровый проект Министерства культуры России, направленный на популяризацию духовно-нравственных ценностей российского народа и богатства отечественной культуры и искусства за рубежом. Ну и последнее сообщение выпуска, оно из Екатеринбурга. У нас прошел фестиваль «Семья-фест». Открылся он молебном святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским. Он прошел во всех храмах 24 мая этого года. Более 1000 людей молились в этот день о благополучии семей и сохранении традиционных семейных ценностей в нашей стране. В рамках фестиваля «Семья-фест» Центр «Колыбель» выпустил на радио «Воскресенье» интервью о семейных ценностях со священником Евгением Попеченко, провел вебинары для помощников благочинных и просветительскую встречу в формате родительской гостиной. А на православном телеканале «Союз» совместно с Центром «Колыбели» Православной службы милосердия в Екатеринбурге был запущен целый марафон из 18 передач под названием «Семейная гостиная». Этот цикл программ стартовал в конце мая и продолжится весь июнь этого года в эфире федерального телеканала «Союз». Напомню, что всего в Православной службе милосердия действует 13 разнонаправленных семейных проектов, каждый из которых был запущен не по предписанию или разнарядке, а по личной инициативе заинтересованных людей, готовых делиться своим временем, ресурсами и талантами с тем, кто в этом нуждается. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 13 июня по новому стилю или 31 мая по старому. И сегодня совершаем память. Апостолы от 70 Ерма, мученика 2 века Ермия Команского, мученика-философа Александрийского 3 века, священномученика-философа Арнадского пресвитера и сыновей его мучеников Бориса и Николая, пострадавших в 1918 году. Прославляются иконы Божией Матери «Нерушимая стена» и «Луганская». Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем жизненный путь удивительного человека с необычным именем Философ. Священномученик-философ Арнадский родился 21 мая 1860 года на погосте Новая Ерга Череповецкого уезда Новгородской губернии в семье священника Николая Ивановича Арнадского. Философ Николаевич окончил Кирилловское духовное училище, Новгородскую духовную семинарию и в 1885 году со степенью кандидата богословия Санкт-Петербургскую духовную академию. 17 июля 1885 года философ Николаевич обвенчался с девицей Еленой, дочерью иподиакона Исаакиевского кафедрального собора в Санкт-Петербурге Николая Михайловича Заозерского. 26 июля 1885 года философ Николаевич был рукоположен во диакона, а 28 июля во священника ко храму в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» при детском приюте принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Сюда отец-философ был назначен законоучителем. Сразу же после рукоположения молодой деятельный священник стал членом общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви, с которым впоследствии была связана вся его жизнь. С 1892 по 1912 годы он служит настоятелем храма при экспедиции заготовления государственных бумаг. В 1893 году отец-философ был избран гласным Санкт-Петербургской городской думы от духовенства и нес свои полномочия до 1917 года. Он принимал участие в устройстве в городе ночлежных домов, сиротских приютов, богадельен. Его стараниями в Санкт-Петербурге и окрестностях было возведено 12 храмов. Самый большой из них – храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Сам батюшка, имея большую семью, а у него было 10 детей, жил очень скромно. Все множество общественных званий и должностей, которые он нес во славу Божию, средств к существованию не приносили. Через его руки, как председателя комитетов по строительству храмов, проходили огромные суммы денег, а он давал частные уроки, чтобы прокормить семью. Известен был батюшка и как редактор и цензор таких столичных духовных журналов, как «Санкт-Петербургский духовный вестник», «Отдых христианина», «Православно-русское слово». Отец-философ был одним из ближайших сподвижников священномученика митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина Казанского. Узы духовной дружбы связывали его и со святейшим патриархом Тихоном. Почти 20 лет отец-философ являлся духовным сыном святого праведного Иоанна Кронштадтского, который часто бывал у него дома и благословлял все его начинания во благо церкви. Святой батюшка Иоанн доверил отцу-философу быть посредником в своей переписке со святителем Феофаном, вышинским затворником, который первоначально был смущен популярностью и методами пасторской деятельности отца Иоанна. В 1913 году батюшка был назначен на должность настоятеля Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой войны отец-философ отдал свою квартиру под лазарет для раненых воинов, а сам с семьей переехал в небольшое казенное помещение. Неоднократно и сам он выезжал в районы боевых действий, сопровождая транспорт с вещами и продуктами, стремясь всеми силами вдохновить и поддержать защитников Отечества. К тому же, один его сын, Николай, военный врач, находился в составе 9-й русской армии, а другой сын, Борис, штабс-капитан 23-й артиллерийской бригады, закончивший Константиновское артиллерийское училище, геройски сражался на Австро-Венгерском фронте. Проповеднический дар батюшки привлекал искавших живого слова, и он не раз призывал свою паству не принимать разлагающих идей большевизма, понимая, что православие является основой русской жизни. Батюшка призывал интеллигенцию не забывать этого. На его глазах в январе 1918 года, вскоре после революции, был расстрелян его свояк, то есть муж сестры его жены, священномученик протоиерей Петр Скипетров. О нем мы говорили 20 января. Батюшка при отпевании священномученика произнес проповедь, бесстрашно обличая большевиков. После убийства в Лавре отца Петра батюшка организовал защиту святынь Александра Невской Лавры, устроив к ней крестные ходы со всех храмов столицы. Неоднократно выступал он перед паствой с призывами к объединению русичей вокруг храмов для защиты святынь своей земли. Но 9 августа 1918 года отца философа вместе с двумя старшими сыновьями Николаем и Борисом арестовали. Во время ареста он был совершенно невозмутим и спокоен. Прихожане собрались в многотысячную толпу и шли по Невскому проспекту на Гороховую в ЧК, требуя освободить своего пастыря. Делегацию верующих чекисты приняли, коварно обещая выполнить их требования. Но в ту же ночь, предположительно на 20 июля 1918 года, батюшку перевезли в тюрьму города Кронштадт. Также, только предположительно нам известно, что около 30 октября 1918 года вместе с сыновьями и другими 30 заключенными офицерами отца-философа повезли на расстрел. Сохранилось предание, что по дороге батюшка читал вслух отходную над приговоренными. Место казни находилось по одним предположениям в Кронштадте, по другим неподалеку от Финского залива между Лигово и Ораниенбаумом. Тела расстрелянных, по-видимому, были сброшены в залив. Священномученичи философия, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Стих 9. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина». Стих 10. «Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину». Стих 11. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Стих 12. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Стих 13. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Стих 14. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон». Стих 15. «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Стих 16. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Стих 17. «Вот ты называешься иудеем и успокоиваешь себя законом и хвалишься Богом». Стих 18. «И знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона». Стих 19. «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме». Стих 20. «Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». Стих 21. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Стих 22. «Проповедуя не красть, крадешь? Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь? Гнушаясь идолов, святотатствуешь?» Стих 23. «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». Стих 24. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Стих 25. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием». Стих 26. «Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» Стих 27. «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании?» Стих 28. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти». Стих 29. «Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, а от Бога». Послание к римлянам апостола Павла. Глава 3. Стих 1. Какое преимущество быть иудеем? Стих 10. Нет ни одного праведного. Стих 21. И иудей, и язычник одинаково оправдываются благодатью Божией через Иисуса Христа. Стих 1. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Стих 2. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Стих 3. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Стих 4. Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Стих 5. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Стих 6. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Стих 7. Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? Стих 8. И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Стих 9. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Стих 10. Как написано, нет праведного ни одного. Стих 11. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Стих 12. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. Стих 13. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Стих 14. Уста их полны злословия и горечи. Стих 15. Ноги их быстры на пролитие крови. Стих 16. Разрушение и пагуба на путях их. Стих 17. Они не знают пути мира. Стих 18. Нет страха Божия пред глазами их. Стих 19. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Стих 20. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Стих 21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Стих 22. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Стих 23. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Стих 24. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Стих 25. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Стих 26. Во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Стих 27. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Стих 28. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. стих 29. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Стих 30. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Стих 31. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Послание к римлянам апостола Павла, глава 4. Стих 1. Не дела Авраама, а его вера вменилась ему в праведность. Так вменяется и нам. Стих 1. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Стих 2. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Стих 3. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Стих 4. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Стих 5. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Стих 6. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Стих 7. Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Стих 8. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Стих 9. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Стих 10. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. Стих 11. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. Стих 12. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Стих 13. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Стих 14. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Стих 15. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Стих 16. И так по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Стих 17. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Стих 18. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «Так многочисленно будет семя твое». Стих 19. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Стих 20. Не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Стих 21. «И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Стих 22. «Потому и вменилось ему в праведность». Стих 23. «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему». Стих 24. «Но и в отношении к нам». «Вмениться и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего». Стих 25. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Послание к римлянам апостола Павла, глава 5. Стих 1. «Верою мы имеем мир с Богом через Христа, который умер за нас, когда мы были еще грешниками». Стих 12. «Как грех и смерть вошли в мир одним человеком, так Христом вошли благодать, праведность и жизнь». Стих 1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Стих 2. «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией». Стих 3. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Стих 4. «От терпения — опытность, от опытности — надежда». Стих 5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Стих 6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Стих 7. «Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» Стих 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Стих 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Стих 10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Стих 11. «И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Стих 13. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Стих 14. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Стих 15. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих». Стих 16. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Стих 17. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати в дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Стих 18. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Стих 19. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Стих 20. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Стих 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим».
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.
2: Отчего на душе светло, нет следа от былой тоски? Может, ангельское крыло чуть коснулось моей руки? Звездный гость улыбнулся мне, и поется опять легко, плещет озеро в тишине, словно теплое молоко. Щебет птиц, колокольный звон, солнце свет после ночи вновь. Ты ведь рядышком, ангел мой, пробудил в моем сердце любовь. Всех до боли люблю, всех прощу, так хочу, чтобы...

чада, пора, пора. Щебетить колокольный звон, солнце свет после ночи вновь. Ты ведь рядышком, Боже мой, и горит в моем сердце.

Знакомимся с интересными историями из жизни нашего города. В 19:30 звучащая книга. Исторический роман «Ледяной дом». Услышим продолжение. В беседах о вечном в 20:20 поговорим о том, в чем разница между службой и служением Богу. А в 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 Лев Прыгунов прочитает псалмы с 61 по 65. По 65, а в 22:15 услышим программу из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейной истории» в повторе. В 23:40 программа «Псалтырь» звучащая. Псалмы читает Александр Бондаренко. Ну а ровно в полночь на наших волнах зазвучит правило ко святому причастию. В ночное же время в нашем эфире звучит духовная музыка, а также повторы программ. По одной передаче за час. Например, в 1:20 звучащая книга, затем беседа о вечном, встреча за кулисами, репортаж от Виктории Кауган и 13-я кафизма. В 5:20 духовное слово. Ну а новый день, как всегда, начнем с молитвой. В 6:20 и в 7:20 утра. Для тех, кто любит поспать, помолимся утренним молитвенным правилам. В 6:45 православный календарь на завтрашний день, 7:50 Евангелие дня. Также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра завтрашнего дня на наших волнах гость в студии. Напомню, поговорили о том, как к открытию готовится уникальный для России музей – музей креста. Вот такие программы сегодня и завтра вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! И обязательно оставайтесь с нами, у нас интересно!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В неделю первую по Пятидесятнице всех святых митрополит Евгений совершил божественную литургию во Всехсвятском храме города Екатеринбурга. 7 июня этого года в неделю первую по Пятидесятнице всех святых митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию во Всехсвятском храме на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. На входе в храм всех святых владыку Евгения торжественно встретили настоятель прихода и множество детей, которые затем молились в храме, добавляя особой радости ко Дню всех святых. Приход в этот день отметил свой престольный праздник. На сугубо Иктиньи митрополит Евгений вознес молитву о Святой Руси, совершаемую в каждом храме по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Со словом проповеди по запричастном стихе к верующим обратился настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы города Верхняя Пышма иеромонах Корнилий Зайцев. Престольный праздник прихода священнослужители и миряне во главе с владыкой Евгением совершили крестный ход вокруг храма, почтили память митрофорного протоиерея Владимира Поммера, настоятеля храма во имя всех святых, отошедшего ко Господу в апреле 2021 года. А по завершении литургии глава митрополии поздравил собравшихся с праздником всех святых и отметил, что каждому христианину Господь дал надежду тоже стать святым. Владыка Евгений напомнил о том, что храм во имя всех святых был заложен в Екатеринбурге 140 лет назад и сердечно поздравил верующих с этой датой, а также и настоятеля храма протоиерея Николая Тарантина с 23-летием служения на престоле. Ну и к другим новостям служения митрополита Евгения. Он принял участие в открытии третьего фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». С молебна на начало доброго дела начались главные события третьего фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение», проходившего с 5 по 7 июня в Екатеринбурге. Краткое богослужение совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в сослужении клириков епархии. Напутствуя участников фестиваля, правящий архиерей пожелал соблюдать скоростной лимит, не пытаться обогнать на дороге своего ангела-хранителя и всегда помнить о тех, кто ждет их дома. В торжественном открытии фестиваля также приняли участие губернатор Денис Паслер, глава Екатеринбурга, Алексей Орлов, руководитель Дома народов России Анна Полежаева и представители Ассоциации Федерация свободных байкеров. Ну и последнее сообщение выпуска. С 11 по 14 июня на главных площадках Пензы пройдет Иннокентьевский фестиваль современного церковного искусства под названием «Видеть и слышать». В течение 4 дней на главных площадках Пензы жители и гости города смогут погрузиться в мир иконописи, музыки, кино и творчества в рамках масштабного культурно-просветительского проекта «Видеть и слышать». Площадками фестиваля станут городские музеи, картинные галереи, а также территория Спасского кафедрального собора. Напомню, что

Всероссийский фестиваль церковного искусства «Видеть и слышать» динамично развивается, открывая новые направления и расширяя свою географию. Например, в прошлом году проект впервые принял Сурский край. Центральным событием программы этого года станет выставка под названием «Крепость веры. Традиции современности иконы Сурского края», которая представит зрителю работы современных российских иконописцев, в чьем творчестве объединяются мотивы средневековой иконописи и классического искусства. Также в программе фестиваля значится цифровое искусство и кино, VR-экскурсии по Свято-Троицкому монастырю села Сканово, по Свято-Троицкому монастырю села Сканово Пензенской области, творческие мастерские, лекции, концерты и много чего другого. Вход на фестиваль свободный. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Яко сосуди скудельничи сокрушишия, и ныне цари разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте, Господи.

Ты же, Господи, заступник мой, еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах и услышамя от горы святые свои я. Аз услухи спах в устах, яко Господь заступник.

0: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Сергея Аксакова «Аленький цветочек».
1: Думал, думал купец думу крепкую и придумал так. Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю чуду морскому. Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь лесной чудо морское и без того их знал. Видя его правду, он и записи с него заручные не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верную, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялец своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки шелковые. Почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен, и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого. Меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю: «Мне богатства твои не надобны. Богатство – дело наживное. А открой ты мне свое горе сердешное». И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим: «Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое в четверо. А есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день. А сегодня будем веселитеся». Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные. Достал он старшей дочери золотой венец, золото аравийского. На огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными. Достает гостинец средней дочери, туалет хрусталю восточного. Достает гостинец меньшой дочери золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулись, унесли свои гостинцы в терема высокие, и там на просторе ими досыта потешались. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи: «Что же, дочь моя, милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет на белом свете». Взяла дочь меньшая цветочек аленький, словно нехотя. Целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие. Попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за пития медвяные. Стали есть, пить, прохлаждатися, ласковыми речами утешатися. Вечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он. Да и все там удивились. И посуды золотой серебряной, и кушаний диковинных, каких никогда в дому не видывали. За утро позвал к себе купец старшую дочь. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит, «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он достал аленький цветочек». Позвал честной купец к себе другую дочь, середнюю, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, не хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Середняя дочь наотрез отказалась и говорит, «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек». Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая любимая и сказала, «Благослови меня, государь мой батюшка родимый! Я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя». Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковые слова. «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великом. Да где тот дворец, никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи? Расстаюсь я с тобою навеки вечные, ровно тебя живую в землю хороню». И возговорит отцу дочь меньшая любимая: «Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый, житье мое будет богатое, привольное. Зверя лесного, чуда морского, я не испугаюсь. Буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую. А может, он надо мной и сжалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, я и вернусь к тебе». Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается. Прибегают сестры старшие, большая и средняя, подняли плач по всему дому, лишь больно им жалко меньшой сестры любимой. А меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою любимой. Он целует, милует ее, горючими слезами обливается и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшой любимой дочери, и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками.
0: Ну вот на сегодня и все, дорогие друзья. Для наших самых маленьких радиослушателей звучала очередная часть сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакова. Продолжение прозвучит совсем скоро.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
0: Анна, продолжается наш замечательный цикл программ, в котором мы знакомим наших слушателей с известными, талантливыми музыкантами и композиторами. Анна, кому мы посвятим наш сегодняшний выпуск?
1: Сегодняшний выпуск мы посвятим теме странничества, романтической теме и, конечно же, вокальным циклам двух мастеров песни. Это Франца Шуберта и Роберта Шумана. На самом деле, сразу же хочу анонсировать, что будет продолжение этой программы, потому что она мыслилась изначально как три в одном, так скажем. Мне хотелось рассказать параллели и показать их между тремя вокальными циклами, где композиторы, оглядываясь на первый источник, делали свою вариацию. Это Шуберт, Шуман и Малер. Соответственно, Густав Малер со своим циклом «Песни странствующего подмастерья» будут в следующем эфире. Романтизм характеризуется прежде всего в любом направлении: в живописи, в поэзии, в прозе, в музыке, естественно. Мотивом ухода от действительности, ухода в природу, которая то баюкает измученную душу, как в колыбели, то наоборот противостоит ему. Этих примеров множество. Можно вспомнить и Гёте, и Гейне, и наших российских романтиков, и Шиллера, естественно. Это направление, которое зародилось в Германии и Австрии. И именно вот по образцам музыкальным из этих стран мы прежде всего и изучаем романтизм. На это же направление, естественно, оглядывались наши отечественные романтики, в частности, и Чайковский, и Рахманинов, и другие композиторы, Оренский тот же. Не будем говорить о том, что романтические веяния были уже и у Моцарта, и у Бетховена, это уже давно известно, что они не являлись представителями венского классицизма, у них тоже очень серьезные отсылки к романтизму уже существовали. Поговорим о знаменитом цикле Шуберта «Прекрасная мельничиха». Казалось бы, это настолько известный вокальный цикл, в основном поют его либо целиком, либо отдельные моменты из него, отдельные номера. Но хочется его раскрыть с позиции того, что потом на него оглянется Шуман и сделает свою вариацию на эту тему. Вообще идея вокального цикла — это идея собрать небольшие произведения и собрать их вот как именно цикл, как целостную часть, чтобы можно было взять маленькое произведение из этого цикла, и, в принципе, оно было бы художественно закончено. Ну и целиком цикл — это уже целая история, подобная роману. Шуберт к моменту создания «Прекрасной мельничихи» — это 1823 год, уже был признанным, известным композитором, который имел в своем портфолио и больше сотни романсов, и фортепианные сочинения, квартеты. То есть это уже был узнаваемый автор, которого с охоты приглашали, который имел свой кружок, так называемые шубертиады. По-другому он назывался Каннервас. Каннервас — это с немецкого, ну, простите, без акцента, «что ты умеешь делать». То есть в этот кружок Шуберт приглашал прежде всего людей, которые что-либо умели интересно, креативно, как бы мы сейчас сказали, профессионально делать. И вот в этом кружке в 1816 году появился еще один интересный персонаж — поэт Вильгельм Миллер. Этот поэт предложил интересную игру театрализованную, которая называлась «Мельник и Роза». Состояла она в том, что каждый участник брал на себя какую-то роль и отыгрывал ее, а Шуберт, значит, импровизировал для этой игры музыку. И затем, после этой игры, где Миллер, кстати, его фамилия переводится именно как «Мельник», играл «Мельника», затем он несколькими годами ранее создал 8 песен, которые потом были включены в цикл «Прекрасная мельничиха».

Прекрасная Мельничиха Шуберта, невероятный светлый вокальный цикл. Конечно, там есть и нотки драматизма, и отчаяния, но все равно это цикл еще полного надежд молодого композитора, который верит в светлое будущее. И даже гипотетическая смерть главного героя, то есть до конца исследователи так и не могут поставить точку в этом вопросе. Главный герой умирает или просто засыпает на берегу ручья. Это выглядит действительно как колыбельная, как сон. А другой главный герой этого вокального цикла, который начинается со знаменитого номера «В путь», «В движении мельник жизнь ведет в движении». Вот, и он задает как бы тонус всему вокальному циклу. Движение, поиск, вот смысл счастья не только главного героя вокального цикла, но и Шуберта. Жизнь и движение, постоянное движение вперед. И хотя главного героя постигает любовная неудача, его возлюбленная предпочитает более материалистически настроенного персонажа, то есть охотника, герой Шуберта находит утешение в природе и беседует с ручьем. Ручей — это еще один важный главный герой этого цикла. И от настроения главного героя, молодого человека, меняется настроение ручья. То есть мы слышим, как он либо бурно бежит по камням фортепианной партии, либо тихо журчит, либо взволнованно, либо практически полностью останавливается или звучит колыбельная.

Итак, этот цикл написан в 1823 году. Роберт Шуман в 1840 году, это знаменитый год песен, когда Шуман добивается, наконец, руки Клары Вик, своей жены. Вы наверняка знаете, что это было очень нелегко, был даже судебный процесс, поскольку Роберту Шуману нужно было завоевать сердце своей возлюбленной, заполучить ее, а отец Клары Вик не давал согласия на этот брак. Вот все состояло в 1840 году, и счастливый Шуман пишет один за другим вокальные циклы. Мы, конечно, поговорим и о других вокальных циклах, которые, к сожалению, как-то меньше поют и играют. Имела счастье слышать вживую в исполнении Дианы Зиганшиной из цикла «Мирты» несколько произведений, но вот целиком довольно редко играют другие вокальные циклы Шумана. А вот этот «Любовь поэта», написанный в 1840 году на стихи Гейне, он гораздо более популярен. Возможно, из-за того, что он, во-первых, близок к тематике Шуберта, а сам Шуман писал, что да, он оглядывался на этот цикл и в каком-то смысле копировал его. Но копия это, конечно, не точная и с переосмыслением эстетики самого Шумана. Начать с того, что цикл «Любовь поэта» гораздо меньше. Сами вокальные вот эти сцены, они не всегда выдержаны в куплетной форме, как у Шуберта. У Шуберта почти каждая песня выдержана в куплетной форме, и куплетов достаточно много. Песен у Шуберта 20, у Шумана 16. И надо сказать, что гармонически и мелодически вокальный цикл Шумана несколько сложнее. Если мы берем первую песню у Шумана из цикла «Любовь поэта. Сияние теплых майских дней», она начинается с альтерированной субдоминантовой гармонии. То есть создается такое ощущение зыбкости, неустойчивости. И заканчивается тоже не на тонике. Очень гармонически красивая музыка. Также еще одно главное отличие этого цикла от шубертовского – это включение едкой злой сатиры, которая очень присуща Гейне, которой нет у Шуберта и в стихах Мюллера. Эту сатиру мы можем услышать в знаменитом среднем номере номер 9 напевом «Скрипка чарует», когда лирический герой Шумана, также отвергнутый возлюбленной, как и герой Шуберта, присутствует на свадьбе своей возлюбленной, но свадьба не с ним.

очень эмоционально напряженная музыка. Вот это нервное дергание создается фортепианной партией, которая играет все время в синкопированном ритме. Мелодия идет совершенно вразрез, абсолютно в другом ритме. Вот. И эта нестройность, она характеризует душевный разлад. Также горькая злая ирония слышится в 16-м номере. Это самый большой заключительный номер. Он вообще рапсодийный, поскольку включает в себя несколько разнохарактерных разделов. Этот номер называется «Вы злые-злые песни». Начинается он как сказка, которая привела к не очень хорошему финалу. И затем мы слышим смирение героя, смирение своей судьбой. И завершается цикл довольно большой постлюдии фортепиано, где мы слышим действительно смирение, принятие и полное растворение в природе, в себе. То есть герой, так же, как и шубертовский, смиряется с тем, что выбрали не его, и нужно продолжать жить дальше.

0: Вот такие два вокальных цикла в сравнении. То есть мы ощущаем, что спустя почти 20 лет музыкальный язык очень сильно изменился. И обращаясь даже к той же самой тематике, тоже в романтическом духе, другой композитор принимает уже иные решения. И это очень интересно, хотя тема обоих циклов очень близкая.
1: Анна, я благодарю вас за интересный сегодняшний рассказ. Ну и, конечно, дорогие радиослушатели, в следующей программе мы продолжим знакомить вас с романтическими циклами известных композиторов. А Анна, я на сегодня благодарю вас. Было очень интересно. Спасибо за сегодняшнюю программу.
0: Спасибо вам. До новых встреч.
1: Дорогие друзья, наша программа подошла к своему завершению. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: на Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокрытый.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Диво дивное ожидало зрителей в квартире Педрилло, превращенной на сей раз из нескольких комнат в одну обширную залу со сценою, на которую надо было всходить по нескольким ступеням. Сцена была убрана резными атрибутами из козьих рогов, передних и задних ног, хвостов и так далее, связанных бантами из лент. Во глубине сцены, на пышной постели и богатой кровати, убранной малиновым штофным занавесом, лежала коза, самая хорошенькая из козьего прекрасного пола. Она убрана была в блондовый чепец с розовыми лентами. Из-под шелкового розового одеяла, усыпанного попугаями и заморскими цветами, изредка заметно было беспокойное движение ее связанных ножек. Впрочем, она глядела на посетителей довольно умильно, приподнимая по временам свою голову с подушки. Подле нее на богатой подушке лежала новорожденная козочка, повитая и спеленутая, как должно. От обоих концов кровати до авансцены расположены были в два ряда все придворные шуты, кто прямо как столб, кто сгорбившись более или менее, кто на коленях, так что представляли собою лестницу, восходящую к стороне кровати. Все они были в блестящих кафтанах и пышно причесаны. Двое из них, один против другого, держали по дымящейся курильнице, двое — по умывальнице, и в таком же порядке по серебряному блюду, утиральнику, шитому золотом и другим вещам, нужным для туалета. За кроватью в почтительном отдалении стояло несколько десятков карл и карлиц с козьими рожками, рыльцами и в косматом одеянии из козьей шерсти, а ближе к родильнице, в таком же наряде с прибавкою чепца, повивальная бабка, которая по временам брала на руки новорожденную и убаюкивала ее. Не видать было одного Балакирева. Он накануне дошутил свою последнюю земную шутку, уложась в гроб и не вставши из него. За несколько дней назад потребован он был герцогу для получения отеческого наставления за острое словцо, не вовремя сказанное временщику. Педрилло, одетый богаче прочих своих собратьей и вчесанный двумя этажами волос выше их, при ордене Бенедетто принимал гостей со всем приличием, должным их сану и непринужденную заботливостью хозяина придворного. Введенная в спальню родильницы государыня подошла к постели, изволила высыпать из кошелька на особо приготовленную подушечку несколько десятков золотых монет на зубок и потом спросила госпожу Педрилло об ее здоровье. Родильница, тиснутая за ногу повивальную бабкой, преумильно заблеяла в ответ, и вместе с этим весь ее козий штат заблеял хором, кто басом, кто тенором, кто дисконтом, чему ее величество изволило от души смеяться. В то же самое время кабинет-секретарь Эйхлер записывал на длинном листе особ, бывших в зале. И потом, когда Анна Иоанна присела на кресло, герцог вызывал по этому списку всех посетителей и посетительниц одного за одним по классам, с тем, чтобы они подходили к родильнице и исполняли то же, что сделала государыня. Выполнивший этот обряд, спрашивали также о здоровье госпожи Педрилло. И на каждый вопрос давала она исправно козий ответ, которому вторил тот же гармонический хор. На сцене одни шуты удерживали свое хладнокровие и важность, отчего еще более усиливалось смешное зрелище. Одним словом, потеха была такая, что государыня забыла свою болезнь и хохотала до слез. Все за нею смеялось так же, не в состоянии бы соблюсти должного приличия, чем она немало не оскорблялась. И Волынский положил свою богатую дань на подушку родильницы. И он наведался, как и прочие придворные, о здоровье козы. Между тем, как толпа обоего пола в неподдельном восхищении обступала постель родильницы, вошли в залу три человека и стали посреди нее, как бы оглашенные, сомкнувшись рядом. Один, седовласый старец, опирался в глубокой горести на трость. В нем узнают графа Суменокупшина. Нетрудно угадать, кто были по бокам его. Появление этих трех фигур, так смело и дружно отделившихся от придворной толпы, так одиноко, молчаливо и мрачно стоявших посреди огромной комнаты и веселья шутовского праздника, дерзавших, по-видимому, ослушаться воли императрицы, сковало смех и обратило на себя общее внимание. Пророки, явившиеся в сонме грешников, не сделали бы между ними большего впечатления. Сначала пронесся глухой шепот по толпе, потом все замолкло, вперив взоры на лицо государыни, на котором хотели разгадать приговор дерзким возмутителям ее удовольствий. Бирон казался встревоженным, ожидая на себя, по предчувствию нечистой совести, какого-нибудь нападения этих смелых подвижников правды. Не менее его смутился Волынский. Сама государыня, которую всякая нечаянность сильно тревожила, пораженная грозной неподвижностью трех друзей, не могла скоро освободиться от мучительного чувства ее обнявшего. Наконец, она спросила, обратясь к герцогу, «Что они там? Велите им подойти». Хозяин праздника Педрилло сошел к ним и объявил волю государыни, чтобы они подошли к родильнице и сделали то же, что и другие. Вельможи не дали ответа. И Педрилло доложил, что они не повинуются. «Опасные люди», — сказал Бирон, наклоняясь почти к уху государыни. «Я вам уж докладывал, что они замышляют. Еще ныне получил я тайные известия о худых намерениях. Заговор. Статься, может, они выбрали этот случай. Есть важные сообщники, но я взял свои меры. Петр, Екатерина и... умолчим, он жив. Живым хвала столько, похоже, на лесть. Пошли бы навстречу беде. Так делают великие духом. Но Анна Иоанна была больная женщина, и любимец ее умел пользоваться ее немощами, оторопев и бледнея. Она шепотом просила его усилить свои предосторожности на случай худого намерения. Берон пошел отдавать кому нужно приказы. Страх невольно сообщился толпе, а чего боялись, никто не знал. Эти распоряжения, этот страх достойны были смеха. Опасность существовала только на языке коварного фаворита и перешла в воображение государыни, покорной его демонскому влиянию. От нее к женщинам и некоторым царедворцам, испуганным, может быть, только для виду, из угождения. Все заволновалось. Волынский, слышавший коварные остережения Берона, вспыхнул. Он забыл все. И Мариарицу, и свою любовь, и свои опасения он видел только благородный подвиг друзей. И одной искры прекрасного, брошенной вовремя в эту душу, довольно было, чтобы воспламенить ее, пока не падает луч солнца на Мемнонову статую, она не издает дивных звуков. Он подошел к государыне и сказал ей с особенной твердостью: «Напрасно коварство пугает, Ваше Величество, пустыми опасениями. Я кладу голову мою на плаху, если эти господа не пришли повергнуть к стопам вашим, как верноподданные, а не как бунтовщики, моления бедствующего Отечества, которым внять пора». Этою смелую речью открыта была война соперников, скрывавшаяся доселе в потаенных действиях. «Здесь не место для докладов!» — вскричал озлобленный Берон. «А чем, сударь, назвать, как не бунтовщиками, людей, которые приходят возмущать удовольствие Ее Величества и в глазах ее противиться ее воле? И вы, господин кабинет-министр, заодно с ними?» «Да, всегда заодно с верными сынами Отечества, а не врагами его». «И я горжусь этим, Ваша Светлость», — отвечал Волынский. «Что за споры в присутствии моем?» — сказала государыня сначала гневно, потом смягчив голос. «Здесь, конечно, вовсе не место. Мне нигде не дадут покоя, Боже мой! Этого не доставало и вы, Артемий Петрович!» Обратясь к Волынскому, государыня покачала головой, как бы хотела сказать: «И ты, мой сын! Тобою я так дорожила, так долго сберегала тебя от нападений моего любимца, закрывала своею грудью, а ты поразил меня так нечаянно, прямо в сердце». Хотя этих слов произнесено не было, но Артемий Петрович выразумел смысл их в голосе и взорах императрицы и, покорясь ее милостивому упреку, приблизился к друзьям и просил их выбрать другое время и место для своих представлений. «Где ж место?» — воскликнул с негодованием граф Сумин-Купшин. «Когда мы не можем более иметь доступ к нашей государыне. Ныне назначила бы нам аудиенция у ее величества, и что ж? Выгоды иностранного шута предпочтены выгодам Отечества. Мы не выйдем отсюда, пока не будем услышаны», — произнес с жаром Пирокин. Все трое подошли к сцене и пали на колено перед императрицей. Восторженный старец продолжал: «В последний раз, может быть, перед смертным часом пришли мы говорить тебе истину. Вели нас казнить, но выслушай ее. Поруганная злодеем Россия взывает к тебе матери ее. Услышишь голос ее позднее, там, где и цари предстают на суд верховного владыки и отдают ему отчет в делах своих, но тогда уж будет не время. Каждый из твоих подданных явится к тебе не на коленах, как мы теперь, с молением и слезами, но станет обвинителем твоим, укажет Господу на кровавые язвы свои, на рубища, на цепи, которыми ты позволила недостойному любимцу нас отягчать, расскажут Господу унижение человечества. Скоморохи предпочтены истинным слугам Отечества, и твоим подозрение дало брату нож против брата, сыну против отца. Берон давно взял государыню под руку и приметно увлекал ее, сохраняя, однако ж, наружное уважение. «Не хочу ничего слышать!» — кричала она, махая платком и сходя со ступеней. «Здесь не место, говорю вам, я вам назначу день. Не хочу ничего слышать!» Они продолжают. «Боже мой! Боже мой! Грубияны! Дерзкие! Бунтовщики!» «Нет, государыня! Матушка наша! Мы не бунтовщики!» — прервал Щурхов. «Вели нам пролить кровь нашу, но только за тебя и Отечество, и мы источим ее до последней капли. Умилосердись над своею Россией!» Грудь ломится у ней от того, что она, боясь проговориться, затаила даже дыхание свое. Все ходит в ней на цыпочках, чтобы не оскорбить слуха курлянского герцога. Верные сыны твои запаяли свои уста, придавили свое сердце, чтобы оно не выстучило заветной чести и правды. Русские до того дошли, что стыдятся не только, что боятся быть благородными. Правда и опала, честь и казнь стали одно и то же. Государыня, продолжая идти, не слыхала уж этих слов. Скоро сковалось около нее кольцо из царедворцев, так что нельзя было видеть ее, и она осторожно вынесена потоком, хлынувшим из квартиры Педрилло. Зала опустела, и стало в ней так тихо, как в хижине поселянина, когда он со всею семьею своей отходит в поле. Остались только на ступенях сцены три друга в прежнем положении, на коленах, опустив печально голову, и посреди сцены Волынской, прежней Волынской, во всем величии и красоте благородного негодования, выросший, казалось, на несколько вершков, отрисая свои кудри, как гневный лев свою гриву, подняв нахмуренное чело и пламенные взоры к небу, последней защите Отечеству против ее притеснителя. На постели лежала еще бедная связанная козочка и подле нее, прикованная к кровати страхом, повивальная бабка, карлица, одетая по козьему. Наконец, три друга встали. Послав дружеский горестный взгляд кабинет министру, с которым примирил их благородный его характер, он подошел к ним. Все молча пожали друг другу руки. «Разве Бог и Елисавета, черь великого Петра, а не Анна, спасут Россию!» — воскликнул, вздохнув, граф Купшин. Еще не успели они выйти из двора, как Щурхову Пирокину и графу Сумину-Купшину объявлен арест в крепости. Щурхов просил одной милости прислать ему вместо заключения 4 польских собачек его, колпак и фуфайку. Об Иване он не упоминал, но этот сам явился, и ему не отказали в почетном месте на соломе возле его господина.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.

загадки тайные силилась понять, чем же заслужить.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголати аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголю сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 13. Благо есть исповедайтеся Господеви, и пейте имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песнью в гуслях, яко возвеселил меси Господи, в творении Твоем и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя, муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих, нигда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века, Ты же Вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастете, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник, яко финикс просветит, яко хедр, иже в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастете, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же неподвижится, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят все делающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиро умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль. Разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли, наказуя языки, не обличит ли уча человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма,
яко не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все правее сердцем, кто восстанет ми на лукавнающее, или кто спредстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы во от душа моя, аще глаголов подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасти, приидите, поклонимся и преподим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажити Его, и овцы руки Его, днесь аще глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушения в пустыне, вон же искусиша мя, отцы ваши искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познаша путей моих, яко клягся в гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь нову, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви благословите имя Его, благовестите день от дне, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ве Отечестве и язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся я же на них, тогда возрадуются вся древа дубравные, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду, и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острове мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огонь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видишь, а все люди, славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшися чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся Си над всеми Боги, любящие Господа, ненавидите злое, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет восия праведнику, и правым сердцем веселие, веселитесь о праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его».
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори Господь, спаси Его десница Его и мышцы святая Его. Сказа Господь спасение Свое пред языки, открый правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, а пойте. Пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены. Вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня. Яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенне в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются людие, сидяй на херувимях, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко хранях у сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их, возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости, увидите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедуйтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закона преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, всего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем, си мне ядях. Очи мои, на верной земли, посаждать ее со мною, ходя по пути непорочно, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедная, не исправляша пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, и живышних живы, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь. Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святый святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови вся ны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруй ей нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирения, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 13-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.
2: Не расстаться.

родня, той печали тайна велика есть. Та печаль к

радость мне печаль моя послужит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю.

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя.

пробудись и совести внемли. То взывает к нам Господь распятый и зовет на

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов.